0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: Радио Рекорд Самара.
1: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Присоединяйтесь. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

человеке. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: все лето. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс лето.
8: Дэнс лето.
9: На рекорде.

0: Погода.
1: А ты заметила, как только выходные заканчиваются, погода улучшается. Даже если она до этого была неплохой, такой хороший даже, станет еще лучше. Ну, возможно, мне только так кажется. Чтобы не казалось, делюсь сводками синоптиков. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность и до 27. Но здесь точно не кажется, впереди крутая музыка. Однозначно Loud Luxury с треком «Будильником» Джош Фавос. Like a Prayer тоже побудка, недавняя. Новинка. Ждем Дюк Дюмонт, классика Ocean Drive. Ну а с 7 до 11 мега утро.
0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинство» проект регистрации на сайте наш.ком.рф.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
8: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона. Рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Возможно, немножко грустно осознавать, что удлиненные выходные все, и что следующие такие не скоро, но никто не отменял отпуск. Ну, хотя, возможно, кто-то и отменил у тебя, не знаю. Никто не отменял выходные, хотя не знаю, какой у тебя там график, твою загруженность. Но лето-то точно здесь, и даже тут, если какие-то есть нюансы, то 100% с тобой рекорд. Этого не отнять. С музыкой, общением, розыгрышами к играм скоро приступим, в том числе и к летней теме, где ты можешь стать H2O-шником и выиграть запас брендированной воды рекорда от производителя «Кристальная». Ну а музыка и не исчезала никуда. Сейчас вновь как зазвучит новинку, послушаем Калина Харриса.

0: недавних свежаков KDDK. И прямо сейчас в BBR Action Fateless. Я Сергей Шевченко, желаю тебе легкого понедельника, легкой рабочей недели. Оставайся в компании рекорда, у нас тут Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия бьет ключом. Решайте самые сложные задачи прямо с утра. Тельцы, время для финансовых маневров. Ваши труды принесут прибыль. Близнецы, ваша общительность на пике. Случайные встречи изменят планы. Раки, побудьте в домашнем уюте. Ну, по крайней мере, вечер проведите в кругу семьи однозначно, чтобы восстановить внутренний баланс. Львы, вы в центре внимания. Используйте харизму для амбициозных целей. Девы, внимание к деталям и наведение порядка принесут облегчение. Весы. День гармонии. Порадуйте себя покупкой, которую откладывали. Скорпионы. Кипят бурные эмоции. Направьте эту страсть в созидательное русло. Стрельцы. Прислушайтесь к близким, чтобы избежать мелких недопониманий. Козероги. Избегайте шума. Сегодня вам результативнее работается в тишине. Водолеи. Интуиция на высоте. Вы найдете нестандартный выход из тупика. Рыбы. Романтичный день, но держите свои чувства подальше от чужих глаз. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге. Прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето на рекорде.

Intermix. Кофе, конечно, не изменит того факта, что понедельник наступил, но он поможет сделать его чуточку лучше. Хотя, возможно, даже не понедельник, а какой-то другой день, потому что воспользоваться приглашением в кофейню Mosaic Coffee & Tea на абсолютно любой вкуснейший кофе ты можешь когда угодно. Но сам факт выигрыша, конечно, сделает утро понедельника немножко ярче. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению. Сейчас мы начинаем нашу традиционную разминку. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Их надо пересчитать и отправить в количество либо в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда, сообщение приходит тебе в одно окно. Кстати, не забудь указать номер телефона, если до этого не указывал. Давай считать.

0: Не оставлю тебя без вариантов. 6 или 8 тут треков было. Отправляй либо шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сегодня, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность, ну, вероятность осадков сохраняется, так или иначе, до 27 должен прогреться воздух. Не знаю, это для тебя как-то холодно для лета, либо уже жарко. Ну, факт остается фактом. Музыка крутая у нас здесь, я думаю, что всем удастся угодить, каждому, в том числе и тебе. Ждем Армина Ван Бюрена, маэстро, ну и классику Баттерфляя в новом виде. Скоро-скоро.
1: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
5: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
5: Серьезно? Так можно было?
4: В Прайде можно. Узнай подробности на Прайд. fit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

Так, первые победители на этой неделе в наших игрушках, ну, потому что первая игрушка только что у нас завершилась. Подводим ее итоги. Я ранее ставил 15 секунд подборку с треков. Надо было пересчитать их, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Было 8 штук, и вовремя восьмерку отправили Алексей Миронов, Матвей Орлов и Василий Борисов. Алексей, Матвей, Василий, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе-Инти». Все, вас записали в кофеманов. Ну, а дальше тебя, возможно, запишем в список аж двоошников, если ты выиграешь брендированную рекордную воду. Но это будет чуть попозже. Пока что все-таки, опять-таки, любители кофе могут что-то урвать. Помимо кофе, кстати, еще и вкуснейший десерт. Это я уже про следующую мегаутреннюю тему. Чуть-чуть попозже.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре рядом с 11 школами появятся новые искусственные дорожные неровности. Список входит в спортивный лицей на Ужском проспекте, школа номер 7 имени Героя Российской Федерации Михаила Калашникова, 5-я школа на Калинина, 134-я школа-интернат номер 1 в поселке Южном и другие. Работы завершат до 10 августа. При оплате платных парковок в Самаре будут действовать льготы для детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных людей, для героев Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны и СВО и боевых действий. Напомним, ориентировочно осенью в исторической части Самара обустроит 2000 платных парковочных мест. АвтоВАЗ испытают «Азимут» на новом вибростенде. Автомобиль проведет в камере 250 часов, что сопоставимо с нагрузками в результате 8-летней эксплуатации. Помимо вибронагрузок, испытательная камера воспроизводит температуру от минус 40 до плюс 60 градусов. Еще больше новостей, важных, срочных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира читай в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Dance, let's

0: 7.48, и прямо сейчас кофе плюс десерт. Бодрая, сладкая, приятная комбо. Разыграю приглашение на двоих кофейню Мозаик Кофенти. В любую из кофейни, на любую из десертов, на любую из кофе. И кого угодно можешь с собой взять. Очень все просто. В конце мегаутренних часов мы иногда спрашиваем, а какой трек-будильник из двух предложенных звучал ранее в эфире? Ставим два фрагмента, и нужно выбрать верный. Вот, собственно, сейчас эта вся процедура и пройдет. Итак, ставлю два отрывочка. Выбирай, какая тема была. Угадывай, либо вспоминай, как угодно, нам не важно. И не важно, куда ты напишешь. В личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку группы ВК. Все сообщения приходят в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Итак, выбирай первый фрагмент. Фрагмент номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 19 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем до 26, второй половине дня возможен небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений, к 9 часам обещают нам пятерочку. Сейчас же на Нововокзале от Москвы до Новосадовой небольшие сложности, небольшой участок, и 10 минут на него придется потратить, обычная история, мне кажется, для этого места. На Старой Загорье от 22 до Советской Армии, на Карл Маркс чуть свободнее, на Советской Армии от Карл Маркс до Москвы, на Московском от Советской Армии до Авроры, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Новосадовой от Советской Армии до Оврага тоже плотное движение, на 22-м от Гагарина до Заводского шоссе у нас сложности, кстати, напомню, что ограничено движение, перекрыто на Победы 22-го партсъезда, трамвайные рельсы ремонтируют, будь внимателен. Далее с нами здесь Кевин Харрис, заценим новинку.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
13: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
14: Ссылка акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал» Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
16: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
17: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
19: Телефон рекламной службы 212-99.

7.56, подводим итоги еще одной игрушки, еще одной, утро только началось, а у нас уже несколько игр. Ну, так всегда, все легко, просто ранее ставил два фрагмента двух треков, нужно было вспомнить, какая тема была в этом части, какой трек будильник, собственно, выполняя свою прямую обязанность, будил тебя. Так, цифру 1 надо было отправить, то есть первый фрагмент выбрать, вовремя это сделала у нас Даша, я фамилию так и не узнал, уже целый трек послушали, Даша, напиши. Но последняя цифра номер мобильника на всякий случай 4857. 4857. Даш, поздравляю тебя. И, собственно, приглашение в кофейню Мозаик Кофе Инти достается тебе на абсолютно любой кофе и на десерт. То есть на двоих кофе плюс десерт. Вот. Дальше и кофе, и вкусности, и кино, и брендированная рекордная вода. Скоро-скоро.

0: 8.01 в Самаре. Продолжаем мегаутро. Мы продолжаем нашу летнюю историю. H2O-шники. Вот одним из них ты можешь стать H2O-шником. Первый танцевальный. Выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Есть несколько способов. Ну, во-первых, в эфире. Несколько раз в день играем. А, во-вторых, в Макси в телеге у нас дополнительный розыгрыш. Идет все подробности в закрепе. А, ну и еще у нас будет специальный розыгрыш на улицах города. Да, специальные такие освежающие рекордные заезды. Планируется, это будет скоро-скоро, предупредим заранее, пока что давай с эфиром, пока с Максом Телега тоже разберемся, поиграем, станешь H2O-шником уже буквально через несколько минут. Но если вдруг забыл правила за выходные, напомню тебе. Пока расскажу о музыкальных перспективах этой 60 минутки, дальше «Гатлаки». Бибер Экстра, Дэвид Гетта, Сэд Гёрл, тоже с нами. Клан Карусел, Райт. Послушаем новую работу Робина Шульца. Ты прямо сейчас Оффенбах. Я Сергей Шченко, желаю доброго утра тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия бьет ключом. Решайте самые сложные задачи прямо с утра. Тельцы, время для финансовых маневров. Ваши труды принесут прибыль. Близнецы, ваша общительность на пике. Случайные встречи изменят планы. Раки, побудьте в домашнем уюте. Ну, по крайней мере, вечер проведите в кругу семьи однозначно, чтобы восстановить внутренний баланс. Львы, вы в центре внимания. Используйте харизму для амбициозных целей. Девы, внимание к деталям и наведение порядка принесут облегчение. Весы. День гармонии. Порадуйте себя покупкой, которую откладывали. Скорпионы. Кипят бурные эмоции. Направьте эту страсть в созидательное русло. Стрельцы. Прислушайтесь к близким, чтобы избежать мелких недопониманий. Козероги. Избегайте шума. Сегодня вам результативнее работается в тишине. Водолеи. Интуиция на высоте. Вы найдете нестандартный выход из тупика. Рыбы. Романтичный день, но держите свои чувства подальше от чужих глаз. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге. Прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.15 в Самаре, и буквально через несколько минут нагружу тебя по полной программе, нагружу. Ну, потому что у нас на кону аж 13 бутылочек фирменной воды рекорда от бренда «Кристальная». Мы продолжаем ее разыгрывать в большом количестве. По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. А ты решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником, чтобы кому-то было еще тяжелее. Ну, такая тяжесть, наверное, приятная. Изначально у нас всегда, я напомню, 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот наделились, что аж 13 бутылочек скопилось. Для участия отправляй фразу «хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда ты написал. Главное, укажи номер телефона. Подробности, информация о накопленных литрах в телеге «Макс» «Радио Рекорд Самара». Заранее предупреждаем, когда играем. Ну, я, собственно, тоже об этом говорю. Особенно, когда мы играем. Играем уже через несколько минут. Стань H2Ошником рекорда.
0: Рекорд. Погода, пробки.
1: В данный момент температура в Самаре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, днем 26, к вечеру небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Но пятерочка может случиться ближе к 9 часам. Московское шоссе у нас сейчас от 22-го партъезда и до улицы Авроры едет около 15 минут. Также сложности на Москве от Меги до Яблоневой тоже 15 минут. На Новосадовой чуть попроще. От Советской Армии до Загородного парка проблемы есть. На Старозагорье и на Карл Маркса перед Советской Армией. Советская Армия от Карл Маркса, Тихвинской до Московского шоссе. На Зубчаге от Магистральной до Воеводина тоже есть проблемы. На Антошке от Карбышева до Аврора небольшой участок, но 10 минут на него потратишь. На Нововокзальной также от Москвы до Новосадовой. На Соколова от Лесной до Новосадовой. Дальше с нами здесь Бэб Рекша и Дэвид Гетта. Новинка и Got Lucky, ла-ла-ла.
2: Реклама. Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
3: С новым кроссовером TNT 4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
4: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
3: Новый TNT 4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tnet-vipauto.ru.
5: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
6: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте нашточка.ком.рф.
8: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки.
9: Хедлайнеры фестиваля.
10: Моноплей,
9: Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля. Магнетик Вейпарк Самара.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
13: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
14: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
15: Так быстро все успел?
14: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
17: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
19: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.25 в Самаре. Надо позвонить кому-то и напоить. Напоить водой фирменной, рекордной от бренда «Кристальная». Несколько раз в день разыгрываем эксклюзивчик. Такая вода, такие бутылочки фирменные только у победителей нашей игрушки, только у H2Ошников рекорда. Напомню правила. Мы выбираем случайно заявки одного среди тех, кто написал «хочу пить». Написать можно в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК. Неважно куда, неважно когда, главное указать номер телефона. Мы выбираем, дозваниваемся, и уже ты решай, что сделать. Забрать все, что на кону, либо поделиться со следующим игроком. Ну как поделиться? У него в любом случае у следующего игрока всегда вообще, в принципе, наших розыгрышей 4 бутылочки, плюс то, что вот осталось от предыдущего участника. Ну да, такой какой-то эксперимент у нас, не психологический. Ну вот смотрите, сейчас 13 бутылочек у нас. 13. Такого еще не было. Мы играем третью неделю какую. Еще 13 не было. 10 было, да, 13 не было. Я не знаю, как поступит у нас участник, которому будем дозваниваться. Вариант-то два. Либо забрать все, либо забрать не все. Либо забрать 3 бутылочки. А остальное мы следующему участнику добавим. Ну, посмотрим. Тогда будет 14 в следующий раз, представляешь? Мы дозваниваемся до Ильдара. 0140. Мы все время говорим, что игра легкая, достаточно ответить на звонок. Но вот игра вот иногда принимает вот такие обороты и становится сложной. Сложный выбор. Хотя, может быть, не сложный. Может быть, чтобы не было тяжело забрать минимум, да, и все. Альдо. Алло, Ильдар?
2: Да,
1: доброе утро, это Радио Рекорд Самара. Беспокоит в прямом эфире, писал нам заявку для того, чтобы стать H2Ошником, да, хочу пить, было такое?
2: Да, да.
1: Ну вот, мы тебя выбрали, ну наш рандом выбрал тебя, мы тебе позвонили. Ильдар, ну значит, ты у нас уже тот самый H2Ошник, получаешь фирменную рекордную воду от бренда «Кристальная». Но в каком количестве, Ильдар? Ты знаешь, сколько у нас сейчас на кону?
2: Нет,
1: я тебе сейчас расскажу. И, собственно, будет очень тяжело тебе сейчас. Готов?
2: Да.
1: Тяжело в двух смыслах. Но если ты заберешь все, то будет тяжело, потому что 13 бутылочек у нас на кону. Вот. Ну или морально будет тяжело, потому что нужно определиться. Если ты вдруг все брать не будешь, все-таки делимся мы, да? Оставляем 10 бутылок другому игроку и 3 себе забираем. Что будем делать?
2: Я заберу все.
1: Все заберешь? Да. Ты киоск открываешь? 13 бутылок, да? Забираешь?
2: Да.
1: Решил нас немножечко так облегчить, да? Чтобы мы тут не таскали из розыгрыша в розыгрыш уже вот этот вот груз. Да? Да,
2: да, да. Все полегче было.
1: Все, ладно. Забрал так забрал. Начинаем неделю легко. 13 бутылочек. Я не знаю. Но ты же, наверное, будешь раздавать кому-то, да? Не знаю, коллегам, друзьям или нет. Все у тебя будет дома.
2: Детям.
1: Все, прекрасно, прекрасно. Ответ замечательный. Ильдар, я тебя поздравляю. Ты не только H2Ошник сорвал у нас самый большой куш пока что. Больше у нас не накапливался. Посмотрим, что будет дальше. Я тебе желаю хорошего дня, хорошего понедельника. Легкого понедельника, но тяжелого, потому что ты забрал аж 13 бутылочек рекордной воды от бренда «Кристальная». Но воды у нас ого-го сколько этих бутылочек, поэтому продолжим разыгрывать уже совсем скоро. Предупредим заранее и в телеге, и в Максе, когда именно. Там же, кстати, идет дополнительный розыгрыш.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:32 на часах. Хлопок газа предварительно произошел в доме в Самаре на 22-го подъезда вчера вечером. Произошло возгорание, пострадали жилые помещения, сообщает прокуратура региона. Открытое горение ночью было ликвидировано. В пожаре погибла 51-летняя женщина. Еще 12 человек пострадали. Двух мужчин госпитализировали. Десятерым пострадавшим, в том числе двум детям, рекомендовали амбулаторное лечение. Угроза обрушения здания есть после пожара. В многоквартирном доме в Самаре на 22-го партъезда сообщили в МЧС по региону. Пункт временного размещения развернут в школе. По соседству жителям дома будет оказана вся необходимая помощь.

0: туда-туда-туда, в режиме реального времени я все сообщения озвучиваю. И вот какие темы у нас имеются на данный момент. Постамбар. Вот здесь вот кольцо Московского шоссе 22 подъезда из города Авария. Открыт только крайний левый ряд, пишет нам Александр. Спасибо большое. Фрунзенский мост в кармане. Уральское шоссе перед Солнечным кольцом. Тоже информация. Москва, дублер для автосалона из центра. Победа Елизарова тоже. Кольцо Колы. Ульяновская Сагибалова. Огибалова после Маяковского тоже. Еще ТЦ Май из центра. Тоже сообщение есть. Старзагора перед Воронежской. Спасибо. Так, вот здесь уточняется. Перед Воронежской в сторону Кирова. Угу. Еще где? Читаю твои сообщения, которые приходят в личку телеги, в личку ОБК и под постами засады есть. По-моему, я все озвучил. У меня есть повторяющие сообщения, я-то их не повторяю особо, а ты можешь повторять спокойно, легко, тем самым актуализировав то, что есть, либо наоборот опровергнув. Может быть, что-то где-то уже не актуально. Вот прям буквально недавно пришло сообщение. Металлургов напротив бани. Угу. Гагарина, Московская, что это ДТП. Тоже спасибо. Будь аккуратен, внимателен и слушай рекорд. Конечно же, если вдруг новые данные какие-то есть, захоти в телегу у Макса и пиши. Ну, а у нас дальше по плану топ-кавер, First Day, Yearbox.
1: На рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
2: 18+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Дэнс лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.48 в Самаре. Здесь мы ставим неформатные треки. По-разному ты на них реагируешь. Ну, треки неформатные, но они все разные. То есть одно общее, да. Они неформатные, хотя даже иногда бывает что-то около формата, но тем не менее с особенностями какими-то. Вот, наверное, самый основной критерий. Трэшовый не всегда, но иногда, да. Иногда радует, иногда подбешивают. Разных стилей, разных направлений, манеры исполнения может выделяться. Но порой подбешивает даже не сам трек. Да, а исполнитель. Не то, что подбешивает, но как-то так раздражителем, мне кажется, является. Вот сегодня как раз-таки такой случай. Еще там давно мы не слушали эту исполнительницу. Может быть, куда-то пропала, никуда она не пропала. Судя по тому, что и новые треки появляются, и ты даже их присылаешь. Я напомню, что варианты для трэш-пати ты можешь присылать в личку телеги, в личку ВК. Треки, ссылочки. Спасибо большое всем, кто присылает. Ну, а кто не присылает, слушайте теперь вместе с нами. Ну, давай послушаем, с одной стороны, легкую тему для понедельника, для утра, не прям трэш, с другой стороны, это исполнительница. Давай, короче, слушай, я не знаю, узнаешь ты ее или не узнаешь. Самое главное в трэш-пати, что это твои комментарии? Пиши положительно, негативно, неважно, все выплескивай в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, а я почитаю это все в конце темы. А еще задам вопрос по тексту, и за правильный ответ можно будет получить вкуснейшую ароматную пиццу. Поехали!
2: Who is who I am?

0: кто-то написал. Я боялся вот этого сообщения, типа, давайте в эфир, все такое, но что-то подобное есть. Так, бред, конечно, но танцевалочка хорошая для утра, спасибо. Так, улыбнули и взбесили. Я не знаю, чего больше во мне, написал нам Николай. Так, что здесь, кстати, гадает, кто исполнитель. Так, ты сильный независимый инстасам, как все они пишут. Так, а вот и нет. Так, ух. Просто сообщение вот от Юрия, сообщение. Легкая понедельничная трешка. Я хотел сначала прочитал трешка. Нет, от Артема. Так, спасибо, что включили. Больше не надо. Вот от Николая. Так, а я потанцевала немножечко за рулем в пробке, написала Маришка. Улыбнулась. И кажется, я знаю, кто это. Написала нам Настя. Так, а я сейчас задам вопрос как раз-таки. Давай так. Хотел одну спросить. Теперь, судя по тому, что ты гадаешь, что кто исполнитель, я дам два варианта, кто исполнитель, а ты попытайся угадать. А может быть, ты знаешь еще правильный ответ. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Скажи, кто же это? Вот, кто же это? Два варианта. Это Ольга Бузова, либо Марго. Ольга Бузова, либо Марго. Пиши в личку телеги, в личку ВК, жду 40-го, задарю вкуснейшую ароматную пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Что на улице у нас происходит? В данный момент 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, днем 26. Небольшой дождь возможен к вечеру. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, на 1 балл больше, чем полчаса назад. Мы, собственно, прогнозировали так, что так и будет ближе к 9 часам. Мы уже очень близко к 9 часам, мы с тобой. В ближайший час на том же уровне останется загрузка. Сейчас Антошка от Карбышева до Авроры 15 минут едет. Аврора от Дыбенко до Московского 10 минут. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой 10 минут. Москва от Авроры до 22-го 10 минут. Еще от ССК Армии до Авроры 10 минут. Будь внимателен, аккуратен. Там еще ДТПшка была на 22-го партизанном пересечении с 22-м. Перед 22-м, кстати, в центр тоже затор. Южное шоссе поселка Иской до Уральской улицы. Тоже проблемы. Так, еще отметим Старозагору от 22-го партизанного и до Советской армии. Карл Маркса свободнее. Нововокзальная. Вот еще проблема от Карл Маркса до Фадеева на Кирова от Старозагора до Карл Маркса. Идем дальше. А дальше у нас Алла Фарбен, Бади Так.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Репорт реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки, пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
8: Dance Radio.
1: Dance.
8: Dance лето.
1: На рекорде. Yeah.

рубрики «Трэш-пати» и узнаем, кто же исполнял трек, который мы послушали. 8.40, 8.45. Слушаем неформатные какие-то истории, которые ты же присылаешь, кстати, в личку телеги, в личку ВК. Слушаем, комментируем и в качестве мотивашки, да, слушать до конца, все-таки не убавит, там, не выключит. Это вопрос по тексту. За правильный ответ можно получить приз. Собственно, сегодня я спросил просто, кто исполнитель. Узнал-то, не узнал? Ну, можно было угадать. Бузова либо Марго. Марго мы послушали. Почти все верно ответили, кстати. Ну, не все, конечно, но почти все. Вовремя это сделал у нас, верно ответил Дмитрий. Последние цифры номера мобильника, пока фамилии не знаю. 5796. 5796. Дим, поздравляю. Пицца твоя. Трек уже опубликовали в телеге Макси. И в ВК тоже по хэштегу «Трэш-пати» можно найти все предыдущие выпуски. Ну, завтра в это же время, 8.40, 8.45, возможно, еще одну композицию послушаем, которая отправится потом в твой плейлист.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Это утро!
0: На рекорде.
2: Начало 10-го в Самаре. Некоторые грустят, что выходные закончились. Некоторые радуются, что у них выходных не было, и теперь у всех они закончились. Но я думаю, что мы все слушаем рекорд, и поэтому бодримся, в хорошем настроении находимся. Ну, если что, дальше настроение должно улучшиться. У нас же и музыка, и розыгрыш, и общение. Кстати, вот хочу, чтобы ты сегодня одним словом описал свои прошедшие выходные, даже если их не было. Одним словом. Не бойся повторяться, я просто догадываюсь, что многие будут писать какие-то одинаковые ответы. Ну и ладно, я их почитаю обязательно в эфире. Так, опиши одним словом прошедшие выходные, даже если их у тебя не было. В телеге, в Максе, под опросами, в комментариях пиши, либо в личку телеги, в личку ВК, куда угодно, все пойдет в эфир. Ну и в эфир скоро отправится Медуза.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия бьет ключом. Решайте самые сложные задачи прямо с утра. Тельцы, время для финансовых маневров. Ваши труды принесут прибыль. Близнецы, ваша общительность на пике. Случайные встречи изменят планы. Раки, побудьте в домашнем уюте. Ну, по крайней мере, вечер проведите в кругу семьи однозначно, чтобы восстановить внутренний баланс. Львы, вы в центре внимания. Используйте харизму для амбициозных целей. Девы, внимание к деталям и наведение порядка принесут облегчение. Весы. День гармонии. Порадуйте себя покупкой, которую откладывали. Скорпионы. Кипят бурные эмоции. Направьте эту страсть в созидательное русло. Стрельцы. Прислушайтесь к близким, чтобы избежать мелких недопониманий. Козероги. Избегайте шума. Сегодня вам результативнее работается в тишине. Водолеи. Интуиция на высоте. Вы найдете нестандартный выход из тупика. Рыбы. Романтичный день, но держите свои чувства подальше от чужих глаз. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге. Прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17. В Самаре после выходных просто решил тебя спросить, каким словом можно прошедшие выходные описать, даже если их вдруг не было. В личку телеги, в личку ВК пишет, под опросами в телеге и в Максе. Просто одним словом, не боясь повторяться, даже если кто-то уже такое написал. Так, что тут имеется у нас? Огород вот от Иринки. Деревня Даша написала. Шашлык от Николая. Сообщение чилл от Олеси. Таксист пишет. Артем нам продуктивно. Вот Марго написала нам сообщение. Да, так, еще работа. Два слова. Это не принимается. От Николая. Тоже комментарий. Кровать у нас от Елены. Сообщение. Так, в личку тоже пришло, прилетело. Так. Ну, просто многие отдых написали. За город. Вот здесь вот, да, это хорошо. Хочется, конечно, какой-то конкретики. Ну, в принципе, может быть, ничего конкретного нет. Действительно, просто работа, либо за город. Все по-разному у всех. Либо, наоборот, у всех все одинаково. Ну, у большинства. Пиши тоже одним словом, опиши прошедшие выходные. Даже если их не было, пиши в телеге Макси под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Продолжу озвучивать скоро. Пока прогноз синоптиков озвучу. В данный момент 23 градуса. В Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 26. Небольшой дождь ближе к вечеру возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Движение плотное, на 1 балл больше, чем обычно в это время. И к 10 часам будет 4 балла. Сейчас на Соколово от Лесной до Новосадовой 15-минутные проблемы. На Тошке от Карбышу до Аврора 10 минут. На 22-м от Свободы до Гагарина. На Юшке от поселка Ицки до Уральской улицы проблемы. На Зубчаге от Магистральной до Воеводина. На Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы. На Старозагорье от 22-го подъезда до Советской армии тоже есть сейчас сложности. Будь внимателен, аккуратен. Далее с нами классика Армина Ван Бюрена «In and Out of Love», Эвелин Рокстон с новинкой «Vertigo» и хит «All Things Break Gravity».
0: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
9: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-90.
13: 99-90.
14: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:30 в Самаре. О некоторых новостях расскажу. Проводится проверка обстоятельств взрыва бытового газа и последующего пожара в жилом доме в Самаре. Напомню, ЧП произошло вчера на 22-го партсъезда. На первом этаже произошел хлопок. В результате пострадали жилые помещения. Работы на месте пожара на 22-го партсъезда в Самаре были приостановлены ночью в связи с угрозой обрушения конструкции здания. Они будут продолжены сегодня. Всего для тушения привлечены были 121 человек, 37 единиц техники, от МЧС России 69 человек и 18 единиц техники. Никто из пострадавших в пожаре на 22-го партсъезда не обращался в пункты временного размещения на базе школы. Жители разъехались к родственникам, сообщили соцслужбе. Напомню, в пожаре на 22-го партсъезда погибла 51-летняя женщина, еще 12 человек пострадали. Охрану выставили у дома номер 20, собственно, где случилось ЧП. Это сделали по поручению главы Самары Ивана Носкова. Вся оперативная сводка в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Выгода до 750 000 рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru.

0: 9.49 в Самаре. И
1: еще один мегаутренний час практически завершился. Так и понедельник пройдет, и вновь выходные наступят. По утрам мы любим в конце часа спрашивать, а что мы слушали? А какой трек из двух предложенных ставил нас на зарядку? Да, заряжал, бодрил. Сейчас я поставлю два фрагмента, двух тем, и нужно выбрать нужную, та, которая звучала. Гадай, либо вспоминай, как угодно. Станешь 40-м и забирай пару билетов в кино. Да, в этот раз сдарю по пригласительным на двоих. Посмотришь фильмец на досуге. Итак, фрагменты такие, варианты такие. Первый.

0: недавно. Пиши цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда. Главное указать номер телефона. Итак, первая тема была недавно, либо вторая. Цифра 1 либо цифру 2 отправляй, становись 40-м и забирай пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, что на улице? Сейчас 23 градуса в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 26. К вечеру небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В ближайшие несколько часов такая загрузка останется. На Соколова от Лесной до Новой Садовой 15 минут. По Москве от ЦСКА Армии до Аврора едем 10 минут. На Нововокзальной от Москвы до Новой Садовой небольшой затор. На Уральской это ЗСД Юшки тоже до 10 минут. На Антошке от Карбышева до Авроры. Идем дальше, возвращаемся к другим трекам. Все-таки мы подводим итоги каждого практически мегаутреннего часа. Но этот час еще не завершился. И далее у нас «Медуза», «Don't Wanna Go Home» и Кальвин Харрис, «Ocean».
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
5: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru. Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
1: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: и бодрят не только треки у нас в эфире, и не только кофе, который мы в большом количестве разливаем, не только вода наша брендированная, рекордная от производителя Кристальная, но и билеты в кино тоже могут взбодрить, да? Сейчас мы как раз-таки парочку разыграли. Вот по трекам задал вопрос в конце каждого мегуджуниор часа. Интересуюсь, какая же тема была ранее, либо угадывай, либо вспоминай, как угодно, цифра 1, либо цифра 2, то есть из двух предложенных вариантов нужно выбрать верный и отправить в личку телеги, либо в личку ВК. И в этот раз надо было отправить цифру 1. Во время это сделала у нас Валерия Голованова. Валерия, я тебя поздравляю. Ну, если что, вдруг еще есть Валерия Голованова у нас в личке. Последняя цифра, номер мобильника 6094-6094. Валерия, ну, я до тебя не дозвонился, на самом деле, хоть номер телефона есть, все нормально, но билеты в кино твои. Ближайшая игрушка уже совсем скоро, ну, а треки по будке уже здесь. Они никуда не исчезают.
1: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 11-го в Самаре, и если ты недавно подключился, то сообщаю, что у нас тут на рекорде происходит. У нас тут ранее уже аж два ошника, это точно, слушатель Ильдар, практически облегчил твою жизнь, и тебе особо ничего теперь решать не придется, если мы тебе позвоним. Я напомню, мы много брендированной воды рекорда разыгрываем от производителя «Кристальная». Задача твоя либо забрать весь призовой фонд, который имеется в данный момент, либо часть себе, а часть другому. Мы накопили аж 13 бутылочек, и Ильдар взял все и забрал. Поэтому перед тобой, конечно, будет выбор, но не такой сложный. Главное, чтобы тебя выбрал наш рандом, и мы тебе позвонили уже совсем скоро. Я напоминаю, точное время всегда прописываем в телеге, в Максе, в наших информ-каналах «Радио Рекорд Самара», и там же идет дополнительный розыгрыш. Несмотря на то, что куш сорвали с утра пораньше, воды у нас еще очень много, и лето еще тоже очень-очень много. Музыки у нас, ого-го, сколько? Пнау. Дальше Тукарасон. Также здесь Эйбин Холлоу. Джош Фавос, Like a Player. The Chemical Brothers, Go. Прямо сейчас Бэби Рекси, Faithless. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Да, поиграем скоро, мы ставим бой еще и на связи, остаемся, общаемся. Сегодня рассказываешь, каким одним словом можно охарактеризовать, описать твои прошедшие выходные, либо не выходные. Рассказываю, почитаю уже вот-вот, телеги Макси, ВК.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия бьет ключом. Решайте самые сложные задачи прямо с утра. Тельцы, время для финансовых маневров. Ваши труды принесут прибыль. Близнецы, ваша общительность на пике. Случайные встречи изменят планы. Раки, побудьте в домашнем уюте. Ну, по крайней мере, вечер проведите в кругу семьи однозначно, чтобы восстановить внутренний баланс. Львы, вы в центре внимания. Используйте харизму для амбициозных целей. Девы, внимание к деталям и наведение порядка принесут облегчение. Весы. День гармонии. Порадуйте себя покупкой, которую откладывали. Скорпионы. Кипят бурные эмоции. Направьте эту страсть в созидательное русло. Стрельцы. Прислушайтесь к близким, чтобы избежать мелких недопониманий. Козероги. Избегайте шума. Сегодня вам результативнее работается в тишине. Водолеи. Интуиция на высоте. Вы найдете нестандартный выход из тупика. Рыбы. Романтичный день, но держите свои чувства подальше от чужих глаз. Переслушать можно гороскоп в Макси и Телеге. Прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.18 в Самаре. На всякий случай напомню правила нашей летней истории. H2Oшники, как стать им. Буквально через несколько минут ты можешь им стать. Нужно, чтобы выиграть брендированную воду рекорда от производителя «Кристальный», отправить фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. В Телеграме кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Личку ВК тоже в действии. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно нам. Главное, укажи номер телефона, чтобы мы могли дозвониться. Потому что по правилам мы выбираем случайным образом участников, поэтому неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно. Если игрок отвечает на звонок, все, он становится H2Oшником, получает воду. Вопрос, сколько? Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего участника. И от тебя тоже может что-то остаться. Ты можешь забрать все, а можешь поделиться. Ну, вот такие вот правила. Казалось бы, а зачем делиться? Но делится. Делится, и у нас уже немалые такие джекпоты образовывались. Посмотрим, как сложится ситуация буквально через несколько минут. Узнаем имя еще одного H2Oшника. Я надеюсь, потому что по правилам мы должны дозвониться. Если не дозвонимся, то увы.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре 23 градуса. Сейчас, по данным Яндекс Погода, днем 26. Небольшой дождь возможен во второй половине дня. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая загрузка останется. Затор на Соколова сохраняется от Лесной до Новосадовой. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На 22-го партизда от Свободы до Гагарина. Ну, небольшие сложности. Сейчас там так в целом, в принципе, по городу все относительно спокойно, местами какие-то такие пятиминутки встречаются. На Революционную вот еще от Дыбенко до Москвы, от Подшипникова тоже до Московского шоссе, на Полевой в сторону Мичурина тоже плотничком. Далее у нас здесь Алок и Фишер. Дождемся, взбодримся.
2: Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
6: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
7: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
8: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
0: Дэнс-лето. На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:27. Товарищ, надеюсь, что мы узнаем имя еще одного H2Ошника прямо сейчас. А таких много, потому что у нас много воды, которую мы разыгрываем. Брендированной, фирменной, артезианской, рекордной от производителя «Кристальная». Несколько раз в день звоним участникам, тем, кто отправил фразу «хочу пить» в личку, телеге либо ВК. Если игрок отвечает на звонок, то уже становится H2Ошником, получает воду. Вопрос, сколько? Если ты еще не написал «хочу пить», пиши, потому что мы случайным образом выбираем заявки. Шанс равны те, кто давным-давно написал, и те, кто недавно. Также шанс равны те, кто написал в личку телеграм-канала. Кнопка отправки в нижнем углу у нашей ленты, либо в личку ВК. Вот шансов нет только у тех, у кого номера нет телефона, нужно обязательно его указывать. Дозваниваемся, нужно определиться, забрать все, что на кону, а на кону у нас всегда 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущего игрока, если что-то осталось. Либо поделиться, да, и опять-таки оставить для последующих участников. Ну, вот сейчас ничего не осталось у нас от предыдущей игры, сегодня утром у нас сорвали джекпот, сейчас на кону 4 бутылочки, вот все 4, ну, кстати, обычно вот очень многие, ну, почему у нас большие джекпоты скапливаются? Очень многие берут 3 бутылочки, а остальное все отдают следующему игроку, пусть он разбирается уже. С бутылочками, с совестью, я не знаю. Но ответ любой. Мы принимаем, все забираешь, либо что-то оставляешь. Вот выбор сейчас станет перед Александром. Последние цифры номера мобильника 7615. 7615, дозваниваемся до Александра. Я надеюсь, что он ответит на звонок, потому что самое главное, чтобы он ответил на звонок. А уже дальше уже мы как-то определимся, что делать с фирменной водой рекорда. Ну, определяться будет Александр. Я ни в коем случае давить не буду никаким образом. Вот как скажет, так и будет. Вот, как он скажет. Главное, чтобы что-то он сказал. Вообще, в принципе, попал в эфир. Александр, дозваниваемся для тебя. Если ты меня сейчас слышишь, обязательно держи телефон рядышком. Потому что мы уже здесь практически. А вот Александра нет. К сожалению, где он находится, не знаю. Так, давайте перезвоним, попробуем еще раз, потому что как-то не прошло, может быть, просто не слышит нас, я имею в виду, не знаю, гудки не слышит, может быть, телефон не сработал. Бывает иногда, не проходят звонки, все такое, но сейчас мы еще раз попытаемся дозвониться. Так, Саня, давай. Надо сделать себя H2Ошником рекорда. Мы же просто так время тратим на звонки. Но что-то не проходит. Иногда вы номер телефона просто неверно указываете. Либо у вас он выключен, и в итоге ничего не получается. Нет, к сожалению, нет вообще никаких позывных. Уже 3 раза набрал, на самом деле. Нет. Значит, Александр, 7615. У нас не становится H2Ошником, но сейчас не становится, может быть, попозже станет. А когда попозже случится следующий эпизод игры, узнаете в телеге Максима. Там заранее предупреждаем, когда играем.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:32 на часах. В Самаре до 2 выросло число погибших в результате пожара в многоквартирном доме на 22-го подъезда. Чрезвычайное происшествие развернулось в вечернее время, в воскресенье. Погибло 2 человека, как недавно уточнили в Следственном комитете. Несколько человек пострадали и госпитализированы. После пожара возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, отметили в Следственном комитете. Огонь охватил 300 квадратных метров, затронул 24 квартиры со 2 по 4 этажи в одном подъезде. Из-за случившегося от газоснабжения отключили 3 дома, 20, 20А и 22. Ну а в горевшем здании есть угроза обрушения конструкции. Вся оперативная информация в нашем телеграм-канале и в Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк..
9: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Вспоминаем выходные, как будто они были вчера. Одним словом, попросил тебя характеризовать прошедшие дни, даже если они у тебя не были выходными. Разные ответы в личку телеги, в ВК, под постами Макс в телеге приходит. Так, кайф, да. Моторемонт, вот от Романа сообщение. Кайфушки, вот Илья. Работа, Серега написал. Вайп, Алекс, задолбалась. Так, кстати, глаголы тоже можно, видите, Светлана написала. Суета от Глеба, тоже комментарий такой пришел. Природа, вот Юра нам написал. Так, ничего, вот грустненько как-то даже. Сообщение от Костика тоже поступило. Мало! Ну, это, вот я думаю, что с этим сообщением все согласятся. Мало от Андрея прилетело. Мы продолжаем оставаться с тобой на связи и в будни, и в выходные в телеге Макси ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: С гидрометцентром мы тоже на связи. Вот что передают. 24 градуса в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем 26. Небольшой дождь возможен во второй половине дня. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Проблемы сейчас практически отсутствуют. Ну, немножечко на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Затормозим на Антошке от Карбышева до Аврора. На полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. На 22-м от Свободы до Гагарина. На Ракете от Олимпийской до Карла Маркса. На Зубчаге от Магистральной до Воеводины. Я как будто на 7 баллов сейчас озвучил пробок. Но это все, на самом деле, пятиминутки. Долго ты там не пробудешь. Ну, долго как бы. Пятиминутки, 5 минут. Арджи Медуза впереди. Мелодия. Дождемся.
0: Рекорд. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю. Ты убил его.
0: Нет, Люк. Я.
3: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт, 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Dance Letter.

0: Питере на Рекорде.
1: Есть 0-0 ровно у нас в Петербурге по московскому времени. В этом часе из важного у нас-то горячие новости, конечно.
2: И любовный гороскоп кому-то тоже важно.
1: Ну, кому важно, да, ждите. А пока к новостям. В общем, ребята, Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку 1 триллион долларов. Он первый триллионер в этом мире. Не было никогда такого еще.
2: А все. Тебе не кажется, что ты зациклился на богатстве сегодня? Прям вот у нас что не новость, то про богачей.
1: Это нормальная история.
2: Нормально.
1: Всем советую. После публичного размещения акций SpaceX его капитал вырос сразу на сотни миллиардов долларов и достиг примерно вот 1 триллиона долларов. Для сравнения, люди просчитали все. Если тратить по 1 миллион долларов в день, этих денег хватило бы более чем на 3000 лет. То есть он вообще может уже...
3: Так у него же деньги в активах. Нет, разве нет же у него прям, ну, столько бумаг не лежит.
2: У него отдельный дом, да, он туда сходит, заходит и складывает.
1: У него скоро будет отдельная планета, по-моему, будет это все складывать. Ну, как
2: для купюр.
1: Как преуспел, да, парень? А знаете, с чего начинал?
3: Либо фляжка свисит,
1: знаете,
3: окончательно.
1: С чего начинал?
2: Так.
1: Устраивал вечеринки на съемных домах во время того, как был студентом. И брал за это деньги за проход. Собирал самых крутых студентов, звал их на вечеринки бесплатно, а с других брал деньги. Говорит, давайте-ка, если вы хотите, с крутыми потусить.
2: Вот это он темщик изначально, да?
3: Это...
1: Тогда не так называлось, ну да.
3: Это может плохо кончиться. Чем? Много денег, любит вечеринки, сейчас он еще и остров захочет.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про ветер, возможно.
2: Возможно, ты прав. Сегодня действительно отмечается Всемирный день ветра, но Россия почему-то отказалась его отмечать. Непонятно, кстати, почему.
1: Потому что ни одного ветреного нет.
2: Кстати, вы знали, что самый быстрый ветер в Солнечной системе дует на Нептуне? Он разгоняется до невероятных 2400 километров в час, что превышает скорость звука.
1: Чего себе?
2: А чтобы ветер смог буквально унести человека, скорость должна достигать 810 километров в час.
1: А с шарами из гелия?
2: А, кстати, нужно посчитать, сколько. Как, мне всегда интересно, сколько нужно шаров, чтобы поднять человека.
1: Мистер Бист проверял.
2: Да?
1: Да, там не помню точное количество, но видос есть.
2: Ну, зависит. Есть же, наверное, какая-то формула в зависимости от веса человека.
1: Да, да,
2: еще.
1: Да.
2: Оказывается, при идеальном сочетании влажности, температуры и скорости ветра природа может самостоятельно скатывать сугробы в гигантские снежные рулоны. И интересный факт, что существует реальная премия за самое нелепое изобретение. И существует такое изобретение, называется пассивный дворник для очков. Суть этого изобретения в том, что ветер должен был сдувать с очков капли дождя.
1: Так это же на скорости происходит.
2: Ну, угу. Хорошо, человек изобрел, понимаешь, это изобретение, которого, как, ну, по факту, ты все правильно говоришь. А грибы могут изменить скорость ветра. Они размножаются спорами. Если стоит безветрие, то грибы начинают выделять водяной пар, он охлаждает воздух, и создаются слабые потоки, которые переносят споры подальше.
1: Станислав, размножаться спорами — это как?
3: Это
1: у нас будет двойня! Будет двойня, я сказал.
4: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Уважаемые покупатели Магнит Экстра и Магнит Семейный, готовимся к отпуску. Покупайте с картой Магнит Плюс на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра. Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон

0: Живые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 июня.
2: Овны, для того, чтобы любить человека, нужно любить и тот мир, в котором он живет.
3: Тельцы, ваша сила сегодня понадобится вашему тандему как никогда.
1: Близнецы, готовьтесь, сегодня вас захлестнет волна романтизма.
2: Рак, сегодня вы поймете, что то, что всегда казалось вам сложным и практически недосягаемым, на самом деле более чем просто, понятно и легко. Главное, очень захотеть.
3: Львы сегодня во всем будут руководствоваться своим позитивным отношением к жизни.
1: Девы, сегодня ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с вами злую шутку.
2: Весы, посмотрите на ваши отношения с любимым человеком со стороны независимым взглядом. Все ли устраивает?
3: Скорпионы, в этот день придется отдать предпочтение какому-то из ваших поклонников в ущерб другим.
1: Стрельцы, сегодня подарите вашему любимому человеку кулек конфет, чтобы подсластить его солоновато-горьковатую жизнь.
2: Козероги, сегодня какое-то минимальное несоблюдение правил приличия вашим любимым человеком заставит вас серьезно задуматься о мотивах такого его невежливого поведения.
3: Водолеи, в этот день вы будете вспыльчивы и раздражительны, что довольно заметно отразится на ваших отношениях.
1: А рыбы, чем дольше люди вместе, тем больше у них возможностей что-нибудь друг другу припомнить. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предложили увеличить выплаты донорам крови и ввести знак «Почетный донор России» трех степеней. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его мнению, действующая ежегодная выплата почетным донорам слишком мала и должна быть увеличена. Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как заявил премьер-министр страны, первый этап переговорного процесса стартует 15 июня, после того, как Киев взял на себя обязательства по соблюдению прав венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом политик подчеркнул, что вступление в ЕС может занять многие годы, а в качестве примера он привел Черногорию. Нью-Йорк Никс впервые за 53 года стал чемпионом NBA. В пятом матче финальной серии команда обыграла Сан-Антонио Сперс со счетом 94-90 и завоевала третий чемпионский титул своей истории. Ранее клуб побеждал в 70-м и 73-м годах. С победой команду поздравил Дональд Трамп, назвав ее выступление в плей-офф одним из величайших в истории баскетбола. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и про вопросы не забывайте. В конце шоу мы на них отвечаем, кстати. Присылайте в чат мобильного приложения рекорда. Теперь по горячим.
2: Новый тренд. Мама выбрала для дочки распространенное имя, но с уникальным написанием. И теперь может выхватить от отца ребенка. Александра. По-английски как пишется? Через Алехандра. Ну да, представили, да? А она записала ее как Александра. Ну то есть просто немножко меняется написание уже существующего распространенного имени. Ну, как бы в комментариях все, кстати, решили, что ее будут звать, прозвище будет Зандра. Я вот подумала, когда у нас пойдет, у нас же бывает тоже Софья, София, тоже, да, разные написания, Наталья, Наталья. Mm-hmm. Когда мы дойдем, что, например, будет разновидность Никита или Стэс?
1: Так это Стэс. Ну, во дворе все это проходим. Некит, Никитозу.
3: Да,
1: мы... это же нормальная история у нас с детства. Просто она сразу усваивается, и все, и мы отправляемся в этот
3: мир. У нас улица фильтрует, как тебя будут звать.
1: Улица фильтрует, это начало рэпа крутого. Москвичка чуть не умерла в уличном туалете. Ребята, ловите новую фобию. Она едва не задохнулась в вонючем царстве, как написано в СМИ. Девушка зашла в туалет у метро Волжская, знаете, но выйти уже не смогла. Кнопка открытия двери не сработала. Свет в кабинке погас, а вентиляция отключилась. Оказывается, новобонды и какие-то туалеты стоят. Воздух в замкнутом пространстве начал быстро заканчиваться. Ей стало тяжело дышать. Она поняла, что может вообще умереть в этом сортире, как сообщает. И начала звать на помощь. Туалетную пленницу спасла подруга, которая ждала снаружи. Она оплатила вход, и дверь открылась. И девушка спаслась. Представляете?
2: Вообще новая фобия. Да, действительно.
3: Да. Получается, девушка, ну, застряла, это плохо, но не зря там, потому что дважды сходила, получается.
1: А заплатила за один?
3: Да, заплатила то трижды.
2: А если бы она была без подруги, то это премия Дарвина?
1: Могла бы быть, номинирована точно.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером ожидается небольшой дождь и до плюс 24 градусов. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Арты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Из крупных заторов Московское шоссе, там 15 минут, К22 Партезда до Авроры. Ну и еще небольшие заторы на Нововокзальной от Московского до Новосадовой. И на Соколовой минут 5 ехать от Лесной и до Новосадовой.
0: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Дэнс лето.

по неизвестной причине просто прилетели вместо Самарканда в Самару. Ну, тут у нас, в общем, тоже жаришка. Да и вообще город-курорт, если вдруг забыл. Ну и, кстати, заглядывай в наши информативные, информационные каналы. Там много всего интересного. И в Телеге и в Максе, помимо новостей, например, розыгрыш найдешь эксклюзивной артезианской воды от Радио Рекорд. Ну и в эфире через 15 минут, кстати, тоже поразыгрываем бутылочки. Ну, а пока расскажу, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Шаде. Также будет крутая работа от Дэвида Гетты и Си.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже через несколько минут, возможно, именно ты станешь H2Ошником рекорда и выиграешь эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Правила быстренько объясню. По будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявки и звоним прямо в эфире. И дальше уже ты решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые накопились, либо же поделишься частью уже со следующим участником. Напомню, что у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а чтобы поучаствовать, нужно всего-то раз написать фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и оставить номер своего мобильного телефона, и, возможно, как раз-таки позвоним именно тебе. Если еще не писал, самое время сделать это сейчас, и играем уже через несколько минут, не пропусти.
2: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
9: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
10: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Record. Dance Radio. Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Это та самая летняя игрушка, в которой мы тебя освежаем и дарим фирменную эксклюзивную воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки из тех, кто написал фразу «Хочу пить» в личку нашей телеги, либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, оставил номер мобильного телефона. И когда мы до тебя дозвонимся, ты должен уже решить, забрать ли все, что у нас накопилось, а у нас прямо сейчас 4 бутылочки. Либо забрать часть, а остальное отправить уже следующему игроку. Итак, ждем, когда у нас рандомайзер определится. И есть, определился с участником, им становится Стас. Последние цифры мобильного телефона 2010. Стас, надеюсь, ты нас сейчас слышишь, и мы сможем до тебя спокойно в режиме лайт дозвониться. Хотя бы до гудков добраться, и ты не отправишь нас на автоответчик. Нет, до гудков мы даже не можем.
2: Повышу
1: нас. Стас, привет тебе, это Радио Рекорд Самара. Играешь в «2Ошники».
2: Да.
1: Мы тебя где-то в пути, да, застали. Скажи, хочешь же пить?
2: Конечно.
1: Сколько бутылок заберешь? Все 4? Либо заберешь 3 штуки и одну оставим следующим.
2: С того года у меня осталось их 3 штуки. Наклейки пятерки. Поэтому 3 также заберем.
1: 3 штучки забираешь и делишься со следующим участником. Стас красавчик, не пожадничал, поделился. Я тебя поздравляю, ты теперь H2Ошник рекордом. Ну все, не буду тебя слишком сильно задерживать. Чувствую, что ты прямо сейчас за рулем находишься. Поэтому... Желаю тебе классного дня, рабочего дня. Ну а мы остаемся здесь, на главной танцевальной, заглядывая в наши соцсети, группу ВКонтакте, ну и, конечно же, наши информационные каналы в телеге и в Макси Радио Рекорд Самара. Там мы всегда сообщаем, сколько бутылочек у нас сейчас на кону, ну и дополнительный розыгрыш той самой артезианской эксклюзивной воды рекорда также проходит. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд. Новости.
1: И продолжение этого часа. Делюсь с тобой последними новостями. Спасатели возобновили работы на месте ЧП в Самаре. Напомним, 14 июня вечером в доме номер 20 на улице 22-го подъезда произошел взрыв газа, после которого начался пожар. Погибли два человека, пятеро пострадавших, включая двоих детей. Они госпитализированы. Всем семерым помощь оказали на месте. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Российской Федерации затребовал доклад о расследовании обстоятельств пожара. Волгофеста в этом году не будет. Об этом заявили организаторы. Отменить мероприятие решили в целях безопасности. В выходные в Самарской области сотрудниками ГИБДД задержали 84 водителя с признаками опьянения. Всего выявлено более 1600 нарушений правил дорожного движения. Из них 46 фактов управления без прав, 17 выезда на встречную полосу, 296 случаев незаконной тонировки. 144 водителя не использовали ремни безопасности, 57 нарушений правил перевозки детей. Больше новостей ищи в наших информационных каналах в Телеграме и Макс и Радио Рекорд Самара. Не стесняйся, подписывайся, для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
7: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: пробки.
1: Ну и далее быстренько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером пройдет небольшой дождь и до плюс 24 градусов. Загрузка дорог выросла за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Из основных затруднений 10-минутки на Алматинской, Черемшанской до Старозагора. Также тормозит Антошка от Карбышева до Авроры. Небольшие заторы на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. И на Революционной минут 7-8 ехать от Печорской и до Московского шоссе. Что касается музыки, скоро мы с тобой услышим Шаде, а также Perfect Pitch.
2: Реклама. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинство» проект «Декорации» на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Элитаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Элитаут», корпус Си.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламный службы.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайшие два часа, так точно. И представляете, девушки все чаще идут работать на завод. Это по опросу. 68% девушек, выбравших инженерные и производственные специальности, определяются с профессией еще до 17 лет. Помню я себя, я даже в 18-м в универе учился, не знал, на этой ли профессии я учусь, на которой нужно. А на крупных российских предприятиях женщины сегодня составляют около 30% сотрудников. Ничего себе, как рано определяются девчонки. Ну, они всегда взрослели раньше нас, пацанов. Друзья, давайте в чате мобильного приложения Рекорда напишем, как быстро вы определились с будущей профессией. В школе еще, может быть, только что, может быть, это было несколько лет назад. И действительно ли вы работаете на этой профессии или хотите заняться чем-то другим? Чат мобильного приложения Рекорда, и я ждем ваших сообщений. Пока расскажу о треках в этом часе. Там Робин Шульц, Better Times. All Things Break, Gravity. Алло, Фарбен с треком Body Talk. Don Diablo, Go Home With A Stranger. А начнем с Биберекшей, трека New Religion в Рекорд Микс, кстати, и это Рекорд. Дэнс лето! Рекорд!

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Реклама. Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
2: С новым кроссовером TNT 4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
3: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
2: Новый TNT 4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tnet-vipauto.ru.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
5: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205 22 00.
9: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля. Моноплей, Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля. Магнетик Вейпарк Самара.
10: Уважаемые покупатели Магнит Экстра и Магнит Семейный. Готовимся к отпуску. Покупайте с картой Магнит Плюс на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра.
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Реклама в Самаре 212 99 90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп подтвердил, что сделка с Ираном будет подписана 19 июня. США в рамках соглашения с Ираном обязуются снять морскую блокаду в течение 30 дней, вывести воинский контингент из граничащих с Исламской Республикой районов. Вашингтон также обязуется не перебрасывать новые силы в регион и не вводить санкции в период переговоров. Росавиация запретила полеты из России в Иран. В ведомстве сообщили, что ограничения действуют с 14 по 24 июня. Дальнейшие решения о выполнении рейсов будут приниматься с учетом оценки рисков и рекомендаций по безопасности полетов. Выпускники начали получать первые результаты ЕГЭ, об этом сообщили в Минпросвещение. На фоне публикации итогов экзаменов в Департаменте образования Москвы предупредили о мошенниках, которые создают поддельные сайты для проверки результатов и предлагают за деньги повысить баллы. Больше актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дэнс лето! На рекорде. Yeah!

0: 5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 18. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из видных 10-минутки на Аврора от Гагарина до Партизанской и на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. Немногим меньше простоишь на Соколова от Лесной до Новосадовой и на Красноглинском шоссе от Парижской коммуны и до улицы Ныгина. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но еще и с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Можешь использовать также радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь поставить местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи.
0: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

Йоу, это Рекорд, я Никита Бурягин, здесь с вами все еще и час еще буду. Друзья, японцы опять всех удивили, но уже не удивили даже, а как за данное сделали то, что должны были сделать другие болельщики. Они убрали весь мусор за собой на трибунах после матча с Нидерландами. Представляете, 2-2 там счет был, японцы очень радовались, причем они настолько обрадовались ничьей, что прям побежали ближе к команде. Сразу полиция с один раз свистнула свисток свой, и японцы попятились назад. Говорят, мы просто так радуемся. И, кстати, их поведение сравнили в сети с фанатами Нью-Йорк Никс, которые на днях просто разгромили свой родной город, опять же, из-за спорта. Интересно, интересно, да, наверное, так и должны поступать фанаты в любом городе, на любом мероприятии, не оставлять после себя мусора. Да, но японцы удивляют который раз. При этом точно так же удивила всех сборная Узбекистана, насколько я знаю. Раздевалка была чистейшая, они еще и пожелали канадцам победы на чемпионате. И каких-то крутых достижений на доске написали маркером. Ну круто, круто, когда все по-доброму и в спорте это так. Прям душа радуется. Друзья, теперь к трекам. В этом часе поделился с вами вот таким позитивом в понедельник. Там Baby Rexha, Sad Girls.

Джази энд Шприц услышим. Робин Шульц, Эмберс.

0: неделе. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: «Рекорд Реклама». В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
5: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс-лето.
12: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Италия, Франция, Германия и Великобритания заявили о готовности снять часть санкций с Ирана. Это возможно в случае достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном и при условии, что Иран предпримет конкретные и подтвержденные шаги по своей ядерной программе. Соответствующее заявление сделали 4 европейские страны. В России планируют усилить защиту подростков от деструктивного контента в интернете, следует из документа, на который ссылается ТАСС. Власти намерены расширить профилактическую работу с несовершеннолетними, которые вовлечены в распространение негативного контента в сети. Швейцарцы не поддержали инициативу об ограничении численности населения страны. На референдуме по предварительным данным против идеи лимитов 10 миллионов человек выступили 54,7% жителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.».
0: Рекорд.

0: И пробка в Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 18, завтра малооблачно и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных на Заводском 10 минут от Профильной до 22-го Партезда. И практически такая же история на Аврора от Гагарина до Партизанской. На Нововокзальной также в районе 10 минут потратишь от Московского шоссе до Новосадовой. Ну и небольшой затор на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Там минут 6-7 придется постоять. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А также я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну а дальше уже ты решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, либо же поделиться большей частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашей телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах читай в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Дополнительный розыгрыш также не пропускай в телеге и в Максе, а скоро еще и освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Record Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Я предлагаю начать понедельник, рабочую неделю. Столько приятных новостей, исключительно с приятных. Черешня помогает бороться с отеками. Вот она, та самая неожиданная польза черешни. Кроме того, черешня, оказывается, уменьшает воспалительные процессы, снижает нагрузку на сердце, на сосуды, опять же, ну, антиотечное средство, и укрепляется иммунитет. Друзья, я поняла, вот, оказывается, чем обоснована эта супервысокая стоимость черешни. Так, ну, мы все-таки, да, эфир-то какой? Федеральный. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте, сколько вот сейчас, на данный момент, стоит килограмм черешни в вашем городе. Я сегодня, идя на работу сюда, на Рекорд, заметила, что 495 рублей, вот пока самый дешевый вариант черешни у нас в Петербурге я нашла. А так 700-800 рублей. Рассказывайте, у вас сколько стоит? Почем? Анима в этом часе и «Beautiful». Также впереди «Pnau to Corazon». А еще слышим Джоэль Кори и Devotion. Конечно, Эвелон Рокстон, Vertigo. В начале часа Сони Фадера, Think About Us, и все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На Рекорде. Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику, мужчине, вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: После подписания меморандума о прекращении боевых действий США и Иран будут вести переговоры в течение 60 дней. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана. По его словам, на встречах обсудят отмену санкций против Тегерана и вопросы иранской ядерной программы. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Частные клиники обязаны бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь, напомнили в Госдуме. Речь идет о случаях, когда есть угроза жизни или здоровью человека, например, при инфаркте, инсульте, тяжелых травмах, сильном кровотечении или потере сознания. В таких ситуациях помощь должна быть оказана безотлагательно и бесплатно. Бюджетный отдых за границей этим летом обойдется россиянам минимум 100-150 тысяч рублей на одного взрослого, сообщили в АТОР. В такую сумму входит поездка на 7-10 дней с перелетом и проживанием в отеле. Для ребенка стоимость составит около 80-100 тысяч рублей. При этом более дешевые варианты могут заметно уступать по уровню сервиса. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 27 градусов, по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 18, завтра малооблачно и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Затруднений немного, и они не сильно большие. На Советской Армии самый крупный затор 10-минутка от Тихвинской до Старой Загоры. И минут 7-8 ехать по Полевой от Волжского проспекта и до улицы Арцебушевской. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. Ну а еще я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А еще у нас продолжается летняя игрушка, в которой ты можешь стать H2O-шником рекордом и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, ну а сейчас можешь выиграть в наших информационных каналах. Все просто, жми в закрепе на кнопку «Хочу пить». И в Максе, и в Телеге троим подарим по 4 бутылочки. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
3: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Сейчас будет новость, на которую меня натолкнул наш звукорежиссер. В Японии начали продавать съедобную что? Съедобную кошачью шерсть. Ну, на самом-то деле, это обычная сладкая сахарная вата. Я знаю, что не самая полезная. Вот вы не поверите, я ни разу в жизни не пробовала сахарную вату. Кстати, кошачью шерсть пробовала, и даже сегодня утром был эпизод тоже. Так вот, сахарная вата вот в данном случае выглядит как клоки шерсти трехцветной кошки. Все это можно отведать в качестве десерта в Якогаме. Знаете, гости кафе очень довольны, кошатники в восторге. А я кошатница, я бы хотела, мне бы было интересно. Друзья, рассказывайте, что самое странное пробовали из еды, и вам это понравилось. Мартин Гаррикс, Эд Ширан в этом часе. Repeat it.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет. Record. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
6: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
7: Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
8: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран не будет требовать платы за проход Ормузского пролива в течение 60 дней, сообщило агентство ФЭР со ссылкой на источник. По его информации, по истечении срока Иран будет предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования, чтобы направлять доходы на развитие экономики страны. Мошенники начали использовать новые схемы обмана студентов и абитуриентов. Злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты общежитий и фальшивые каналы вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультации. Таким образом, они похищают деньги, личные данные и данные банковских карт. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией. Как заявили в Минтуризма острова, местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо, а в зимний сезон из Петербурга и Екатеринбурга. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дэнс лето! На рекорде.

0: прошедшая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью похолодает до 18, ну а завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла, местами есть затруднения, в основном 10-минутки на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоры, также на Советской Армии 10 минут от Карла Маркса до Новосадовой, тормозит Уральская от АЗС до Южного шоссе, как и Олимпийская от Железнодорожного переезда и до Ракиты. Минут 7 потратишь на Заводском от Кирова до Земец, ну и такая же история на Полевой от Молдгвардейской и до улицы Арцебушевской. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут расти и к 6 вечера достигнут пиков 6 баллов. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но еще и с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Можешь использовать также радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь поставить местоположение «Самарская область». Оставайся с нами на связи.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Дэнс-лето.
1: На рекорде.

друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и о похудении, ну, конечно же, о летнем давайте говорить. Стало известно, кто не обещал, не планировал, но похудел. Аленке полегчало. Никто, а что? Шоколад Аленка снова стал легче. Производитель уменьшил ее вес до 75 граммов. Ну, там все есть уже, считай, нечего. Изначально плитка весила 100 граммов, потом 90, ну и еще уменьшилась на 17%. Чтобы скрыть эту разницу от покупателей, в самом шоколаде сделали глубокие борозды и пустоты. При этом размер упаковки и цена остались прежними. Я даже не знаю, что на это сказать, но вот меньше шоколада. Я считала, вернее, читала, что шоколад делает нас счастливыми и так далее. Ребят, друзья, что же вы творите-то? Друзья, загляните, пожалуйста, в мобильное приложение Радио Рекорд и напишите, а что вас делает счастливым, вот несмотря ни на что. Кэлвин Харрис в этом часе. Джази Satisfy.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си.
5: Кто сказал, что это норма?
4: Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело вали.
4: Вот я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд
6: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
12: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
13: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
14: Новая Самара.
15: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
17: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
16: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
17: Серьезно? Так можно было?
16: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
19: Телефон рекламный службы.

0: Рекорд. Новости.
1: В России выросло число случаев, когда водители скрываются с места ДТП, сообщает ГИБДД. Чаще всего такие инциденты фиксируются в Нижегородской и Челябинской областях, Приморском крае и Москве. По данным экспертов, водители нередко уезжают в состоянии стресса или паники, однако в большинстве случаев, примерно в 80%, их удается установить. Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Ранее сообщалось, что глава Центробанка взяла больничный. РЖД временно приостановили продажи билетов на часть поездов с юга России на сентябрь. В компании сообщили, что это связано с ремонтом инфраструктуры. В РЖД уточнили, что изменения носят временный характер. Продажи будут открыты в ближайшее время после корректировки графика. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
0: Рекорд.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 18. Завтра малооблачно и до плюс 26. Загрузка дорог выросла за прошедший час. Сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Самые крупные заторы находятся на проспекте Масленникова от Новосадовой до Московского шоссе, на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора и на Красноармейской от Фрунзе и до улицы Спортивной. Везде проведешь минут по 10, немногим меньше. Путь займет у тебя по Заводскому шоссе от Профильной до 22-го и на Авроры 7-8 минут ехать от Дыбенко и до Аэродромной. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь. Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
0: реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилере «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров.

русскоязычная электронно-танцевальная музыка, и это радиошоу называется «Русский час». Предыдущий выпуск был, соответственно, у нас вчера. Если мало ли вы пропустили, забегайте в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Найдете много новой для себя музыки. И, разумеется, трек-лист прилагается. В общем, каждое воскресенье ждем всех любителей русской танцевальной музыки в нашем эфире в 3 часа пополудни. Ну а вот что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут из самого вкусного и интересного. Это будут Боб Синклейр и Кайза, «I Can't Wait», «Рекорд Микс».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
2: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
6: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
7: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Munk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
10: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
11: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
12: Так быстро все успел?
11: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
13: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.
14: Dance Radio.
1: Dance.
14: Dance лето.
1: На рекорде. Yeah.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, отметив, что процесс может занять годы. По его словам, открытие первого переговорного блока стало возможным после обязательств Украины по соглашению о правах венгров в Закарпатье. В Великобритании запретят доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. Ограничения планируется ввести весной 2027 года. Россияне имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе, сообщает Минтруд. Отмечается, что работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «Аухилинрук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены.
6: Поехали.
0: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: В ленту!
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: начальнику мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
1: А на утро уже повышение.
2: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
3: И далее кратенечко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 18. Завтра облачно с прояснениями и до плюс 26. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час. И сервисом Яндекс.Карта оценивается все еще на 6 баллов. Движение затруднено. Самый крупный затор находится на Авроре. Это 10-минутка от Московского шоссе до Марис-Тореза. Примерно такое же количество времени проведешь на Новосадово от Челюскинцев до проспекта Карла Маркса, на Соколова от Лесной до Новосадовой и на Старозагору от 22-го партезда и до Советской армии. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться и к 8 вечера достигнут 4 баллов.
4: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд реклама.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
8: Новая Самара.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
6: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
2: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елош на связи. Дэнс Лето на рекорде набирает обороты, как и игрушка H2ушники. И теперь эксклюзивную воду от Радио Рекорд можно выиграть не только в эфире, но и в наших информационных каналах в Телеграм и Макс, которые так и называются Радио Рекорд Самара, поэтому заглядывай и подписывайся. А еще мы скоро будем устраивать рекордные заезды. Расскажем в наших соцсетях там же. Ну и в эфире, конечно же, так что следи. И в этом часе также обязательно мы с тобой сыграем в игру H2ушники уже даже через 15 минут, поэтому если еще не отправлял фразу «хочу», пить, можешь это делать сейчас. Возможно, позвоним именно тебе. Ну и рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут. Now, the warning to Carason. Получишь немножко классики в уши, Билли Джин. Также будет еще одна нестареющая классика, Basement Jacks, Steve Angello, Where's Your Head At? Мы услышим работу от Джона Саммит, The Vault и Джулия Чардж. Ну а в новый час на рекорде залетим вместе с Биби Рекса и Faithless. New Religion. Это рекорд Дэнс Лето. Погнали!
0: Дэнс Лето. На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Уже через несколько минут здесь на главной танцевальной начнем нашу вечернюю раздачу воды. И ты, кстати, можешь выиграть целых 5 бутылочек эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые, ты по будням. Несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. И если дозвонились, ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас сейчас на кону, либо же поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Чтобы поучаствовать, нужно заранее отправить заявку на участие, простую фразу написать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставить номер мобильного телефона. Нужно написать фразу «хочу пить», и, собственно, возможно, именно тебе мы и позвоним. Ну и, кстати, неважно, когда ты написал, может быть, недели две назад, может быть, написал вот несколько минут назад, тогда, может, мы тебе и позвоним. Так вот работает у нас рандомайзер. Играем уже через несколько минут, так что не пропусти.
2: Реклама. Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
3: С новым кроссовером Tenet T4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
4: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
5: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2200.
7: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
8: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
9: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
8: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
9: Серьезно? Так можно было?
8: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
13: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
14: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
15: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
16: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
17: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
18: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
20: Телефон рекламной службы 212-99.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжается розыгрыш эксклюзивной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». И правила быстренько объясняю. Ты заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. И далее мы уже рандомно выбираем одного из участников, пытаемся до него дозвониться. Если он берет трубку, значит, дальше уже будет решать, заберет ли он все бутылочки, которые у нас накопились, а у нас сейчас 5 штук на кону, либо же заберет часть, а часть отправится уже на следующий розыгрыш. Все это будет зависеть от того, насколько ты хочешь, конечно же, пить. Такую фразу, кстати, и нужно было отправлять в личку телеграм-канала или в группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Итак, все-таки у нас решился рандомайзер и выбрал Александра. Последние цифры мобильного телефона 0290. Звоним Александру и предлагаем ему взять 5 бутылочек воды. Если он, конечно, захочет поделиться, то он поделится. Алло. Саша, привет, это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Игра H2Oшники. Писал же «хочу пить».
2: Да, был такой.
1: Насколько хочешь ты пить? На 3 бутылочки, либо же на все 5?
2: Ну, я не буду таким меркантильным. На 3 достаточно будет.
1: 3 будет достаточно, Саша? Я тебя поздравляю. 3 эксклюзивных бутылочки от Радио Рекорд достается именно тебе.
2: Ну, спасибо.
1: И 2 штуки переходят у нас уже в следующий розыгрыш. Саш, ты официально уже H2Oшник. Тебе классного продолжения этого лета. Но мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Заглядывая в наши соцсети, в частности, информационные каналы, в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Там идет дополнительный розыгрыш. И, кстати, напомню, скоро еще запустим заезды рекордные, которые ты так любишь.

0: Рекорд. Новости.
1: Дом в Самаре, где в воскресенье случился взрыв газа, вероятно, будет расселен, сообщил губернатор. 14 июня вечером в доме номер 20 на улице 22-го подъезда произошел взрыв газа, после которого начался пожар. 32 квартиры пострадали. По данным Минсоцдема, 48 человек полностью утратили свое имущество. На данный момент проведены работы по укреплению здания. В пожаре на 22-го подъезда погибли 2 человека. Один человек находится в больнице. У него положительная динамика. Остальные переведены на амбулаторное лечение под наблюдением участковых. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Орлов. За медицинской помощью обратилось 12 человек. После пожара был организован пункт временного пребывания на 100 мест. 18 человек обратились за помощью. У 2 сгорели документы. Об этом рассказал мэр Самары Иван Носков. Он отметил, что пострадавшим будут представлены помещения из маневренного фонда. Больше новостей читай в наших круглосуточных информационных каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Не стесняйся и подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето.
0: На рекорд.

погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 18, завтра облачно с прояснениями и до плюс 26. Загрузка дорог снизилась за прошедший час до 4 баллов. Местами остались затруднения. Из видных на 10-минутку до Нововокзальной, от Новосадовой до Старой Загоры. Ну и небольшие заторы на Уральско ТЗС дают.

0: шоссе Советской Армии, там минут 6-7 от Тихвинской до Старой Загоры и 5-минутка на Аврора от Гагарина и до Аэродромной. Ну а по музыке скоро с тобой услышим Joel Corey Devotion, а также Freed From Desire от Gala и Diplo.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: «ВИП-Авто» приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Xlantix». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. «ВИП-Авто» – официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вам хочу рассказать о том, какие классные радиошоу будут звучать у нас сегодня вечером понедельника в нашем рекордном эфире. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Эти парни обсудят все новости, которые произошли в России и мире за последнее время в несколько ироничном ключе. Далее эфир забирает Team Vox с шоу Рекорд Пати и Рекорд-релиз. Шоу «Рекорд-релиз» будет у нас в 11 вечера по московскому времени. И там мы представим для вас самые новые треки из мира электронной танцевальной музыки. Далее в полночь, традиционно по понедельникам, у нас в эфире диджей Фил и его легендарная радиошоу-трансмиссия. А в 2 часа ночи диджей Кефир раздаст вам классный хаос музыки. Вот такое вот у нас расписание. И давайте также узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Green Velvet и Медуза «La La Land».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на Рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретения или наличия у парламентария или его семьи недвижимости за пределами России. Каролина стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. В финальной серии она обыграла Вегас по победам 4-2. В шестом матче серии Каролина взяла верх в гостях 3-0. В составе Каролины трофей завоевали россияне, вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань вырос почти на 70% с начала этого года, сообщили в АТОР. Почти половина туристов выбирает пятизвездочные отели, еще около 43% – четырехзвездочные. Рост спроса связывают с безвизовым режимом, развитой инфраструктурой и доступными ценами на летний отдых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
0: Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си.
3: Кто сказал, что это норма?
4: Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Тогда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: Вот я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 18, завтра облачно с прояснениями и до плюс 26. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну, либо можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в нашей группе ВКонтакте в описании, либо же в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать местоположение «Самарская область». Оставайся с нами на связи.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, стало быть вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем в течение ближайшего часа твоей и того, и так недолгой жизни обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сварливый старичок Шопенгауэр как-то сказал, что читать — это думать чужой головой. И слава богу, что в его времена не было радио, иначе он что-нибудь сказанул бы и про него, что, например, слушать говорящих людей по радио — это думать не очень умными головами. Но, а в нашем случае мы даже не предлагаем вам думать, а скорее наоборот, отключить все думающее, включить все расслабляющее, ибо мы уже здесь и обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Чем умнее человек, тем хуже он готовит, считают психологи. По словам специалистов, талантливые и увлеченные люди нередко уделяют меньше внимания бытовым навыкам, поскольку их энергия и интересы сосредоточены в других сферах. Как отмечают эксперты, психика склонна направлять ресурсы на то, что человек считает наиболее важным, оставляя меньше внимания повседневным задачам.
2: Вот это хорошая новость. И вот тут-то все сходится, господин Кремов, а? Потому что я-то терпеть не могу готовить и никогда этого не делаю. И, кстати, именно поэтому, потому что я не хочу тратить время на всякую ерунду, когда есть куча всего полезного и интересного. А вот вы, господин Кремов, готовить любите.
1: Секундочку.
2: Любите. И, может быть, уже не пора ли уже поумнеть и завязать?
1: Секундочку. А? Вот как умный человек, обращаю ваше внимание на такой аспект. Чем умнее человек, тем лучше он готовит. Да, я люблю готовить. Да, люблю, очень люблю. Но откуда вы знаете, как я готовлю? А как? Вы пробовали хоть раз? Вот вы любите петь, постоянно в эфире поете. Но это значит, что вы хорошо это делаете, понимаете?
2: Ну, кстати, просто чем любите. Многое говорят, что хорошо. То есть я правильно вас понял, что вы готовите, да?
1: Ну, я не знаю.
2: Нет, подождите, секундочку. Нет, тут одно... Тогда объясните мне, если вы не умеете готовить, нафига вы это делаете?
1: Я люблю. А вы вот даже не пробовали ни разу готовить?
2: Нет.
1: Может, а если бы попробовали, может, конечно, вы готовите, нет, как Гордон Рамси, Джейми
2: Оливер вместе взятые? Если бы я попробовал, вы работали бы на радио одни. Я не знаю, как вы готовите? Что, бомж?
1: Что бомж?
2: Пальчики оближет? Или что?
1: Что вам там бомж
2: или оближет? Или бомжу? Нет, мне, объясните мне, вы любите готовить?
1: Да, я люблю.
2: Готовите готовить. Хорошо?
1: Да, нормально. Ну, вот, нормально.
2: Видите, вот все и сходится. Окей, но у меня тогда вопрос. Хорошо, если есть вот такая корреляция между умом и умением готовить, и любви к кулинарии, а тогда у меня вопрос серьезный. Я бы сказал, прям такой вот ребро.
1: Давайте, давайте.
2: А как тогда насчет кулинарных шоу? Вот этих бесконечных телевизионных всяких, вот этих вот, да? То есть тогда что получается? Получается, что их ведут вообще клинические идиоты. То есть самые конченые, что ли? А ведь, знаете, я вам скажу больше. А ведь есть такое кулинарное шоу, называется, если не ошибаюсь, «На ножах».
1: Есть такое, да.
2: А, ну так слушайте, ну тогда это уже вообще просто опасно. То есть получается, что они и без ума, да еще и с ножами. То есть они могут реально порезать.
1: Я вам больше скажу. Есть как бы параллельное с ним шоу, как бы, которое называется «Молодые ножи».
2: Что?
1: Ну, там тоже, ну,
2: что?
1: Тоже ножи молодые там.
2: Все. Как? Кто им разрешает это делать?
1: Ну, смотрите, я вам скажу вам. Понимаете, тут как и в жизни, как в любом другом сфере. Есть как бы разные ведущие шоу. Есть умные, есть не очень. Есть там Юлия Высоцкая и тот же там Гордон Рамзи, там, да, например. Ну, это как бы по-разному. Раз на раз не приходится, понимаете?
2: А кто из них, по-вашему, умный?
1: А я вот не скажу.
2: Окей, ладно, я не знаю. Но, знаете, на самом деле, давайте признаемся и не будем замалчивать этот темный момент, это темное пятно на нашей биографии. Мы же с вами тоже вели кулинарное шоу. Я даже помню, как оно называлось. Оно называлось «Копипаста».
1: Да.
2: Помните, где это было, я уж не помню, что это за какой-то канал.
1: Какой-то канал кулинарный, кстати.
2: Ну, не важно. Но там, кстати сказать, готовили-то вы.
1: Да.
2: А я там читал новости. И делайте выводы.
1: Ну, и... читать новости, значит, тоже ума много не надо.
2: Да!
1: Я готовил, шутил как бы там, да?
2: Да, ну да, шутили и готовили, да, шутили своими блюдами, так что я не траванулся. И гости там были. Я, кстати, даже помню некоторых из них. Помните, там был Ника Сафронов, если я не ошибаюсь?
1: Да, я вам больше скажу, там был артист по фамилии Тутрюмов. Фамилию вы не могли выговорить раза с десятого.
2: А это все потому что... Ну, конечно, потому что я был занят выговариванием фамилии, а это дело сложное, а вы какой-то готовкой. Там еще была Буланова, там... там кто-то рос, да, и все помнят мы, этих людей.
1: Это были пилотные выпуски, мы разминались как бы на того, кто под рукой
2: но
1: был.
2: Но это не важно, важно, что готовили-то вы, да? А они не готовили, они только ели то, что вы приготовили. И, кстати, это реально жутко, если в этом разобраться. То есть вот это значит, что в Никосе Сафронове есть частичка вас, вашей еды.
1: Да, моей души. И в Тютрюмове.
2: А, кстати, только ли души? Вы туда больше ничего не клали?
1: Были секретные ингредиенты, такие, знаете, которые предпочитаем мы, повара, не афишировать.
2: Потому что они-то...
1: Секретный соус.
2: Никто не видел, что вы там готовили.
1: Брызнул немножко соуса.
2: Вы брызнули в Сафронов? Или в каком вот я сейчас могу говорить, тут Трюмов, кто бы это ни был. Ну, вопрос серьезный, как видите. Поставлен он не нами, а учеными, как обычно. Ха-ха-ха, за большую их ученую зарплату. Так вот, вопрос. Вот очень простой вопрос, на самом деле. Ты любишь готовить? Это первое. Второе. Ты умеешь готовить? Вот Кремов утверждает, что он любит, но не очень умеет. Ну и самое главное, чувствуешь ли ты соотношение между умом и умением готовить?
1: В твоем окружении, это может быть, личная жизненная статистика, опыт твой.
2: А может, это полная ерунда, например, там, да, так сказать, и готовит человек умный, а может быть, правда. Да, реально, и готовит, и клинический просто идиот. Ну вообще просто.
1: Ну, гении не во всем гениальны, знаете.
2: Ну, короче, и да, еще важно, что последний раз ты приготовил? Вот это для меня лично. Потому что от этого очень многое зависит. Вот что вы
1: посмотрите. Или какая-то фишечка твоя, в чем ты готовишь, вот просто как, ну, просто как бы чистый мед, как бы такая вот.
2: Да, но при этом, да, и при этом не очень умный. Да, да. Случаи, связанные с тем, что ты не умный. Ты понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян обвинили в создании дефицита бензина на заправках. По данным СМИ, нехватка топлива во многом связана с искусственным ажиотажем. Водители начинают массово запасаться горючим, опасаясь его исчезновения. Психологи объясняют это эффектом социального раздражения, когда тревога быстро передается от человека к человеку. В результате люди сами создают дефицит, которого изначально опасались.
2: Бензина нет из-за социального заражения?
3: Ну, исключительно, конечно. А из-за чего? Какие у вас еще версии? Какие варианты?
2: Да нет, я просто не знал. То есть проблема в том, что как бы все заразились, да?
3: Да, я вот вижу новость. Там уже ввели бензин по талонам, там разрешили продать какой-то...
2: Вот зараза, а? А вот мне интересно, то есть, когда он был, это просто не было заразы,
3: да?
2: Как бы, да? А вот что сначала? Как бы зараза, а потом массово запасаются горючим? Или сначала массово запасаются горючим, а потом зараза?
3: Ну, конечно, сначала как бы зараза и запасаются горючим. Вот, наверное, какой-то один китаец что-то съел в Китае. И пошло, как бы, пошло, начал понятно. Тревожиться, как бы, да?
2: Да.
3: Передавал...
2: А все оттуда, да? И ковид оттуда, и это, конечно. Но социальное заражение. Как это свежо! Ой, как молодцы психологи. Хорошо, поздравляю, надеюсь, будет премия. А вот реально, вот у меня такой вопрос. Я просто, может быть, а что, вот россияне действительно массово скупают бензин? Вот вы сколько уже затарились?
3: Ну, я-то тут,
2: Не, просто скажите честно, место под диваном еще есть?
3: Да нет, чего? У меня там место, знаете, там просто там...
2: Лезет
3: человек в
2: лесу. Вы знаете, как покупать диваны. Нет, ну серьезно, сколько вот у вас? Потому что на самом деле, ну, ведь это, конечно, хорошо, это правильно, что, наверное, россияне скупают, но ведь можно не только скупать бензин, можно его еще и нюхать впрок. Да?
3: Вот зачем это?
2: Ну как, как, чтобы на всякий случай, так сказать, я имею в виду, что, ну, чтобы остался этот запах, а вдруг он исчезнет совсем. Слушайте, ну в любом случае, а что они хотят от нас, от россиян? Ну, конечно, социальное заражение. Ну, конечно, у нас у россиян рефлекс. Чуть что, сразу затариваться на черный день. Только раньше, как бы, россияне чуть что сразу скупали гречу, а теперь еще и бензин. И теперь на полках рядом с гречей и маринадом стоят канистры. А я вам скажу больше. А вот скоро те, кто ездят на газе, они же еще и газ будут скупать. А потом, когда совсем станет туго, они еще сами будут этот газ производить. Знаете, газики, домашний газ такой.
3: Ну да, нет границ смекалки народной. Ну, знаете, конечно. Есть хороший способ борьбы с этой эпидемией социального заражения. Собственно, опыт пандемии. Нас нужно всех на карантин. Тут два плюса. Мы не будем заражать друг друга, находясь на карантине, да, этой социальной тревожностью. А второе, нам не нужен будет бензин, нам некуда будет ездить. Мы будем сидеть дома на удаленочке.
2: А да? Маски?
3: Ну, маски...
2: Маски нет, какие-то
3: так,
2: нужны?
3: Социальные, должны маски быть смешными, веселые.
2: Нет, маски в любом случае должны быть, особенно если будет еще речь про газ, если будет скупать газ. Потому что, когда люди будут сами производить газы, нам маски будут нужны хотя бы для этого. Ну, какой карантин, какая пандемия без масок, да? И понятно, люди сами производят газ, да, там, скажем, бери, бабушка газа сама испускала, например, да, и вот тут нам пригодятся маски.
3: Выдержанный такой. Купаж. Ну, такой, ну, что?
2: Пропан. Два.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд Реклама».
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
4: Dance Radio.
1: Dance.
4: Dance лето.
1: На рекорде. Yeah.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Спецподразделение для борьбы с радикальными феминистками предложили создать в России. По мнению общественников, такие группы должны отслеживать публикации в соцсетях и реагировать на случаи унижения мужчин. Кроме того, предлагается ввести в школах уроки полового воспитания, которые, как считают авторы инициативы, помогут предотвратить распространение радикальных феминистских идей среди подростков.
2: У нас есть такая угроза? У нас есть радикальные феминистки? Я что-то пропустил за выходные. В воскресенье что-то случилось? На нас напали радикальные террористки-феминистки?
3: Ну, слушайте, я не знаю. Я тоже из дома не выходил эти все вот длинные выходные. Может, что-то случилось?
2: Что-то случилось? Я просто...
3: За новостями не следим.
2: То есть спецподразделения должны отслеживать публикации и реагировать на случаи унижения мужчин?
3: Ну, случай — это унижение мужчин.
2: Нет,
3: есть же,
2: нет,
3: наверное.
2: Не так, что прям спецподразделение.
3: Да, спецподразделение.
2: Это значит, что-то реально случилось. То есть мы все проспали. Может, тут на праздниках тети так унижали наших мужиков. О чем речь? Насколько мне известно, у нас, если есть какой-то крен в неравенстве, то он в так называемую патриархальную
3: сторону. Ну, легенький такой, да. Совсем небольшой.
2: Да, в сторону доминирования мужчин. Слушайте, все. Я, кажется, понял. Все прояснилось. Да, успокойтесь, все нормально, все присаживайтесь, все хорошо. Знаете, в чем дело? Похоже, у нас возникло просто ужасное недоразумение. Возможно, просто, и возможно, кстати, на выходных, кто-то зашел не на тот сайт. Кто-то просто случайно зашел на сайт kukold.bold. Да, или там на сайт страдания молодого куколда. Ну или на сайт там bdsm.usa.
3: Или Казахстан.
2: То есть он зашел туда и видит там настоящий ужас. Там женщина не просто обзывает, она мужика, извините, порет. А у него еще и шарик во рту. Ну, это же вообще никуда не годится.
3: Это неприятненько, согласен.
2: Конечно, еще стягает его плетью, приговаривает. Ах ты, опущенец там, туалетный утенок.
3: Ну то еще, что же важно. Это предложили кто? Правильно, общественники, да? О которых мы много в последнее время с почтением и уважением говорим. Ну, зачем? Ну, вы же уже общественники. Зачем вам создавать какие-то спецподразделения? Вот
2: да,
3: на общественных началах, как бы, сами делайте. Если там, если закон нарушен, то только...
2: Конечно, путь. Создавайте... А да, не надо перекладывать, конечно, ответственность на кого-то еще. Делайте сами, создавайте бригады. Возможно, нужны новые дружинники. Дружинники антикукол. То есть, возможно, что вот когда там, например, там женщина порит связанного мужика, оказать ему первую помощь и оперативно вытащить красный кожаный шарик изо рта.
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде. Кэлвин Харрис и Джази.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин не смог улететь в Северную Македонию из-за совета чат-GPT. По данным СМИ, нейросеть ошибочно сообщила мужчине, что виза для поездки не потребуется. После этого он купил билеты, забронировал отель и автомобиль, однако в аэропорту семье отказали в посадке из-за отсутствия необходимых документов. Попытка доказать свою правоту с помощью ответа чат-GPT успехом не увенчалась. Сотрудники авиакомпании предпочли довериться законодательству, а не искусственному интеллекту.
2: Да ладно. И что, даже когда он в телефоне показал текст, не проканало, что ли?
3: А когда он показал текст, сотрудники уже, как бы, авиакомпания сказала, спросили, а виза нужна, как бы, Македония? Он такой, да, нужна. Вы правы, она нужна.
2: Да нет, подождите, но он же показал им, да, вот смотрите, GPT. А что у нас так совсем GPT-чат не уважают?
3: Ну пока да, пока как бы такие вот, знаете, недоработочки юридические. Вот если был GPT-чат будет с печатью, с подписью, директора.
2: Так ему надо было просто, да.
3: Через госуслуги там.
2: Нет, конечно, это его тоже ошибка. Ему надо было ответ GPT-чата распечатать на бумажке, как бы для солидности. А то что такое телефон, да, на границе, там, это серьезно, и там бумажка нужна. И, там GPT-чат, бумажка со словами, знаете, со словами GPT-чата. Да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. Он же так спросил. Да, то есть, видимо, он задавал вопрос вот так. А правда ли, то есть ему ну, понятно, Коля сказал, да, там, правда ли, что в Северную Македонию не нужна виза? И GPT-чат, а он такой покладистый, как мы знаем. Да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. И подпись. GPT-чат, старший, да? Что, это не прокатит на границе совсем?
3: Видите, вот Северной Македонии не прокатило. Какая-то отсталая страна, как бы, вне технологий современных, не верю.
2: Но, да, нет, понимаете,
3: что за пещерные люди там живут в Северной
2: Македонии? Жуть! Но при этом, понимаете, это удар по всем нам. Вот так вот и верить GPT-чату. Но, знаете, что меня волнует? На самом деле, даже не этот конкретный случай. Вот объясните мне, а почему GPT-чат, он такой покладистый? Вот почему, когда ты его вот так вот спрашиваешь, типа, правда ли что там, да, правда ли что-то? И он отвечает тебе «да». Знаете, он так отвечает, как будто он боится, что его побьют за неприятный ответ. И у меня вопрос, кто его таким делал? Его делали какие-то сыкуны, да, еботы, да?
3: Да, он боится последствий. Поэтому его нужно проверять. Как я делаю? Я набираю голосово, сначала своим нормальным голосом задаю вопрос, получаю ответ, а потом притворяюсь там девочкой маленькой.
4: Скажите, понятно.
3: Задаю тот же вопрос. Как бы,
2: что это дает?
3: Пока он отвечает одинаково.
2: Нет, придите, а скажите, ну-ка еще раз, как вам кажется, голосом маленькой девочки?
4: В каком году там?
2: Нет, ну это голос гомика какого-то, просто нет, ну просто как маленький. Как человек, который только что, ну...
3: А, ты учил меня раскусил же сейчас?
2: Нет, конечно, вас раскусил, просто потому что евнух. Это совсем другое. Нет, попробуйте просто действительно потренироваться с голосом маленькой девочки.
3: Надо какую-то поставить, какую-то программу, чтобы он мне голос переводил.
2: Сам GPT-чат, да, поработайте над этим. Но вы знаете, этот GPT-чат, он такой трусливый, что он всегда говорит, да, правильно, все время поддакивает. Это потому, что его делали не у нас, да? Вот если бы GPT-чат был сделан у нас, я вас уверяю, он бы таким трусоватым не был. То есть его там спрашивают, а правда ли, что из России в Северную Македонию виза не нужна? А он такой, нет, это вранье, ты что, дебил вообще? Тебя что, мама в детстве уронила с полки, что ли?
3: И может матом что-нибудь
2: добавить. Да, ты что, конченый? Я тебя поймаю, я тебя наваляю. И что потом делать, кстати?
3: Бежать?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: живем в интересные времена, когда мало только денег, а всего остального очень и очень много. Ну а уж эфира этого хлама хоть завались. Мы даем вам кусок этого самого эфира, да вы его и сами берете, и сами пишете сюда постоянно кучу всего. Вот кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и чего там?
1: Ну тут в вопросе мы оттолкнулись от новости о том, что ученые заявили, что чем умнее человек, тем хуже он готовит. Психологи конкретно. Ученые. И тем самым открыли портал в небольшой кулинарный ад в наших сообщениях. Потому что мы спросили, так ли это действительно? Как-то коррелируется ли вот умение готовить с умом, с талантом? Там, например, хорошо ли ты сам готовишь, плохо ли ты готовишь, умный ты, неумный? И вот что пишут наши слушатели. Вот Елена пишет. Я готовлю как бог и имею 2 высших образования. Выходит, все зря? Я что, тупая?
0: Почему? Может быть, она ничего не... Ты нам ничего не сказала про то, какое это образование. Если первое кулинарное, скажем, а второе кулинарное, то все сходится.
1: Ну, да, кстати, уточни.
0: То есть по первому образованию, например, повар, а по второму, скажем, повар.
1: Высший.
0: Да, высший. А, кстати, чем отличается повар со средним образованием от повара с высшим?
1: Ну, как-то вот повар с высшим уже там как-то...
0: То есть, что, то есть повар со средним, он так, всякий, что-то да, средний, да?
1: Да, повар с высшим, на всякие там демиглясы мутят всякие.
0: Что?
1: Да, не забей.
0: Не, демигляс, новое слово, я забыл, что да, такое демигляс? Это вот имеет отношение?
1: Не, вообще.
0: Демигляс, что это? Интересно, я не знаю этого слова.
1: Соус такой, ну.
0: Соус? А Демигляс, это в честь кого? Кого
1: честь
0: звали
1: Деми и Гляса. Да, был избиратель французский, разумеется.
0: Все, понял.
1: Антуан Деми их там, да? И Серж Мишель Гляс.
0: Да, лучше бы я этого не знал, да.
1: А вот Мишель пишет. Мишель Избутова. Судя по имени, вот человек интеллигентный и образованный, что и подтверждается его сообщением. Привет всем. Вообще, насчет кулинарных навыков и мозгов полная фигня в новости. Я учился в МГУ. Работаю в Институте Академии Наук. Научили готовить вкусное фондю, блинчики, плов, разбираться, как выбирать и покупать, покупать прошутто и хамон. Сам люблю для успокоения приготовить что-нибудь любимое или новое.
0: Я не понял, подождите, его научили готовить фондю в Академии наук?
1: Нет, ну, а хотя, может быть, и так.
0: Нет, а если фондю приготовлено в Академии наук,
1: нет,
0: это...
1: Нет, в МГУ, ну, чисто
0: в МГУ
1: работает в Академии
0: что он еще
1: наук
0: там готовит?
1: Фондю, блинчики, плов.
0: Плов!
1: Умеет выбирать и разбираться.
0: Вы представляете, плов, который тебя научили в Академии наук готовить, это тебе не вот это все, да? Это не для про... Это... А как вы себе представляете плов, приготовленный по рецептам Академии наук? Какой? Прям это...
1: Прям такой вот, прям...
0: С академиком, да? С привкусом академика.
1: Данила пишет. Привет, Крем и Хруст. Я люблю готовить. Уже много разных блюд сделал по рецепту Ивлева и Беляковича. Из последнего азу по-татарски и рататуй. Советую.
0: Рата что?
1: Рататуй.
0: Это в каком смысле?
1: В хорошем самом смысле.
0: Но это еда или...
1: Еда. Или... Она... Даже про это целый полуметражный мультфильм был.
0: Слава богу, я этого... А в эту? А рататуй это разве то, что едят?
1: Ну, там было 2 рататуя. Было...
0: Хорошо, давайте разберем секунду. Просто там много так информации было. Давайте разберем. Значит, рататуй, Ивлев и что?
1: Беляковича.
0: А. Окей, и что?
1: Азу они... по-татарски. Еще там такая.
0: Ага. Такие... А что они все делали все
1: там
0: вместе?
1: Все делали.
0: Что рататуй делал с Ивлевым?
1: Нет, рататуй это Белькович. Он говорит, из последнего, то есть из Беляковича, рататуй и азу по-татарски. Белькович научил его делать.
0: Смотрите, то есть Ивлев научил Бельковича, Белькович научил этого чувака, рататуй?
1: Да, научил. Да, Данилу научил. Ну, как это
0: так все? Так все сложно, да, вы в кулинарном мире. Давайте я почитаю. Давайте читайте, ладно.
1: Вот Татьяна пишет. Здравствуйте, КХ. Буквально вчера варила рассольник. А вообще люблю стряпать. Корреляции между соображалкой и готовкой не вижу. Разве что иногда от любви к кулинарии чувствую себя бабушкой.
0: То есть молодая девочка, видимо, да, девушка, чувствует себя бабушкой,
1: иногда.
0: И она не видит корреляции. То есть девушка уже в маразме, в бабушкином, и нет корреляции. Слушайте, кто это пишет?
1: Татьяна.
0: В хорошем смысле?
1: Ваня.
0: Сейчас, подождите, сейчас.
1: Как и рататуй.
0: Нет, а как ее найти? Татьяна. Татьяна Плесо?
1: Нет, это
0: другое.
1: Это
0: мне так написано.
1: Другое.
0: А вот, вижу, нашел, да, сейчас, секунду. Так, сейчас я ей позвоню. Татьяна, да? Так, сейчас. Это точно Татьяна? Сейчас. Вы уверены, что это Татьяна?
1: Криво. Ну да, он пишет так, что Татьяна. И...
0: Ну, нет.
1: И мне основания не верить, человек, который называется Татьяной. Вряд ли это Борис.
0: А вот что, такого не было в нашей практике? Я просто не понимаю, то ли я звоню. Нет, видимо, то и все. Что там опять, ну?
2: Алло.
0: Алло. Здравствуйте, это Татьяна, которая чувствует себя бабушкой, так?
2: Да, именно так.
0: Да. Ну, Золушка, давай вот с этого и начнем. Готовка, понятно, любишь готовить, и поэтому чувствуешь себя бабушкой. Расскажи, пожалуйста, в чем это проявляется?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
0: Что-что?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
1: Житейская мудрость.
0: Она говорит, как будто у нее зубов нет уже, как у бабушки. Я ничего не понимаю. Еще раз. А, житейская мудрость, да?
2: Да.
0: А в какой момент ты ее приобрела, как готовила что?
2: Пирожки пекла.
0: Пекла пирожки и почувствовала себя в какой-то момент бабушкой, да?
2: Да.
0: А что это, да. Что это были за пирожки?
2: С капустой последний раз были.
0: Не с курагой. А с капустой пирожки. А, ну, послушайте, тут это сам, ну, понятно, да? Это, тут, даже я себя почувствовал бы бабушкой, если бы пек пирожки с капустой. Мне кажется, что пирожки с капустой выходят из бабушек.
1: Хорошо. Тебе понятно, почему вы не любите не есть, не готовить, чем вас кормили.
0: Да не важно, хорошо. И ты почувствовала, да, себя бабушкой, а ты ела эти пирожки?
2: Да, разумеется. Я даже гостей приглашала.
0: А когда ты больше себя чувствовала бабушкой? Когда готовила пирожки или когда их ела?
2: Не припомню.
0: Это, кстати, значит, что действительно чувствуешь себя бабушкой. То есть уже склероз. Это значит, все сходится. Ну скажи мне, солнышко, а вот сейчас, вот мы с тобой говорим, ты себя бабушкой чувствуешь?
2: Нет, я так
0: падаю. Это ты пукнула? Я посмотрю, там какой-то был звук такой. Это ты уже как
1: бабушка не держал. Это у нас телефон держал. Пукнул наш
0: старый. Не, подожди, нет, секунду, я хочу понять, это ты пукнула после пирожков или телефон?
2: Это у вас.
0: У нас?
1: Это мы пукнули, давайте называть.
0: А, да, я тоже стал забывать. Все из-за пирожков. Что тут наготовили, Крел? Ну, хорошо, что, скажи мне, что с бабушкой? Я могу с бабушкой встретиться.
1: Вам кукушка говорит, сколько вам жить. И перестала говорить.
0: А, у нас кукушка. А, нет, слушай, тогда я не буду так быстро выходить из эфира. Я буду считать. Давайте. 7, 9, 11. А что он так быстро кукукает?
1: Я не успею считать. Еще 7 лет вам. И полгода.
0: А вам?
1: А это на вас, как бы, я загадал, спросил.
0: На меня загадали? А на вас ноль. Ну, да, когда приходят кукушки, у нас новые кукушечки. Как это правило называется?
1: Ну, кукушка, кукуй. Связала капюшон.
0: Да, короче, у нас момент, когда полный кукуй, мы уходим, но это не
1: знаю. Скоро вернемся.
0: Да, это обязательно.

0: Ghost Show.
1: В России начали продавать катафалки на базе «Лада Гранта». Специальная версия для ритуальных служб стоит около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Автомобиль полностью оборудован для проведения похоронных церемоний. Внутри предусмотрено место для гроба, венков и необходимого инвентаря. Производством таких машин занимается компания из Нижнего Новгорода.
2: Ого! А это точно похоронная «Лада», а не обычная, тюнинговая?
3: Ого, тюнингованная? Ну, в хорошем смысле, в похоронном смысле.
2: Нет, конечно, потому что, смотрите, ведь «Лада-катафалка» — это же решение. А почему они не хотят запустить такую линейку? И смотрите, внутри там было сказано, предусмотрено место для гроба, там венков и необходимого инвентаря. Ну, это значит, что «Лада» вместительная, да? То есть помещается гроб, инвентарь.
3: А «Гранта» в особенности.
2: Конечно. А в гробу же еще можно сделать огромный саббуфер. Да, а главное...
3: Нет, в гробу не сделать. Давайте вот будем...
2: Нет, почему?
3: Нет, реалистами. Но... Гроб там каждый раз новый. Понимаете, как
2: это... Ну, ладно, неважно, но в любом случае...
3: Вынесут сабвуфер на первой же акции.
2: Хорошо, бог с ним. Но в любом случае такую «Ладу» можно тонировать. Потому что кто запретит катафалку к тонировку? Тонировка — это типа ритуальный такой элемент. Знаете, черная.
3: Они будут обязаны затонировать.
2: Конечно.
3: Все катафалки, они непрозрачные. То есть в этом-то их смысл. Да, вот.
2: Да, конечно, да. Бомбить, например, на ней будет сложно. Да, но подбросить до кладбища быстро, если что, можно. А, кстати, что вот очень важно, что вот если труп, в отличие от 90-х, да, труп был в багажнике. Как бы, да? А тут можно как бы цивильно сразу...
3: Можно и подбросить.

0: сделать грустное, соответствующее моменту.
1: Такую «Ладу» просто все в секунду раскупят. А знаете, а если еще... А вы представляете, а если еще продумать дизайн? Если на капоте сделать значок? Значок в виде гроба. Ведь все еще будут уступать место, пропускать.
0: И так будут уступать. Они катафалки же обычно они черные, украшенные всякими золотыми завитушками.
1: Да, знаете, а если вот... еще все-таки нет... А какой значок можно на капот такой?
0: Так, не знаю, ну какой-то... Например, а, там, любой ну, значок
1: олень и...
0: будет лишним на самом деле. Вообще любой. Вообще...
1: Тогда просто вообще без капота.
0: Да.
1: А катафалк не заправляют за чужой счет бесплатно? Как-то где? Нет? То есть не так, если типа...
0: Можешь слить соляру. Все отнесутся с пониманием. Если ты подъехал, слил кого-то. Тебе же нужно доехать, как бы, да?
1: Так вот, Лада, катафалка, да? Как-то калина.
0: Одни плюсы.
1: Одни минусов нет.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
1: На Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Россиянки взломали госуслуги и прописали в ее квартире 57 незнакомцев. Жительница Екатеринбурга выяснила, что доступ к ее аккаунту был восстановлен через центр обслуживания в Ингушетии, после чего в квартире начали массово оформлять временную регистрацию. По данным СМИ, часть прописанных уже запросила пособие на 85 детей, а самой хозяйке пришел счет за коммунальные услуги почти на 50 тысяч рублей. При этом полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на невозможность установить личности жильцов и доказать ущерб.
2: Слушайте, а госуслуги реально удобная штука? То есть так можно было вот по щелчку пальца приписать как бы у любого в квартире 57 ингушей?
3: Ну да, причем без твоего ведома. Потому что раньше, знаете, когда до эры госуслуг было такое постоянно, что там задержана там какая-то москвичка, которая прописала у себя в квартире там 57 как бы там гастарбайтеров.
2: Да,
3: ну, да. И она за это огребала. Штрафы там всякие.
2: Это вчерашний день.
3: А сейчас тебе как бы...
2: А сейчас еще удобнее. То есть тебе не надо даже париться.
3: Этот бизнес можно мутить даже не имея квартиры, да?
2: Да, конечно.
3: Раньше мутили его имея квартиру. Да. Просто на удаленочке.
2: И главное, делать ничего не надо. Сами пропишут. А, кстати, как называется эта госуслуга на госуслуге? 57 ингушей за час? Или как?
3: Да нет, ну слушай, давайте вот, ну, пару дней ушло на это. Ну, там, что, давайте будем реалистами, за час.
2: Нет, а может и быстрее.
3: Один пришел один, подтянул другого, там, на третьего.
2: А как они это сделали? Вот эти вот 57 ингушей или кто-нибудь? У них, видимо, было приложение Макс, да? Потому что через него удобнее. Там госуслуги.
3: А, удобнее, да?
2: Ну, конечно. Там же госуслуги сразу, так, они привязаны. Да?
3: Да, конечно, конечно.
2: Ну,
3: да.
2: Просто я не знаю. И, значит, при этом полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на невозможность установить личность жильцов. А я не понял, а это значит, что им и пособие на 85 детей дадут тоже, раз не возбуждено уголовное дело, раз все по закону,
3: ну, получается, да. Но, правда, есть такой маленький вопрос, и уверен, что специалисты мне его объяснят на раз-два. Смотрите, люди зарегистрированы через госуслуги, то есть они как бы, ну, и там имя, фамилия, дата рождения, да, там как бы есть там, да. Люди подали пособие на 57 детей. Имя, фамилия, дата рождения. А личности установить не могут. Что-то вот, какой-то, не хватает какой-то детали,
2: а
3: знаете,
2: я
3: какой-то мосточек перекнуть хотелось бы.
2: Все очень просто. Это же, смотрите, они зарегистрировались в Екатеринбурге. Да. А сами они как бы якобы из Ингушетии. Просто ингушские имена сложные для екатеринбургских.
3: А, то есть она пришла в екатеринбургскую полицию. Да. Это же больше сложно, потому что, ну, они в Екатеринбурге, а мы здесь, как мы их там?
2: Да,
3: там,
2: и потом, да, туда-сюда, конечно, да, есть вопросы. Не, ну, подождите, но, то есть они, значит, взломали и прописались. И, кстати, им не просто прописались, то есть им этого было мало. Что такое просто регистрация?
3: Пособие,
2: да? Да, да, им нужно было еще хотя бы пособие на 85 детей. А могли бы, это, кстати, по-скромненькому, да, могли бы на 200 детей. А, кстати, у них вот реально 85 детей?
3: Я думаю, да.
2: Ну, смотрите, на самом деле это действительно немного, потому что 85 детей, смотрите, 85 детей разделить на 2, то есть на пару, да, то есть на мама и папа, да?
3: А ну что там не полная семья, такое у нас еще бывает.
2: Ну, хорошо, давайте в среднем представим, все-таки полная. Это 42,5 пары. Да? И у них, значит, по целых 2,02 ребенка на пару. Почему 85?
3: Потому что, смотрите, нет, там 57 как бы незнакомцев. Она еще их и не знает.
2: А, конечно.
3: Как бы, ингушей.
2: Ну, разумеется. Незнакомцев. В этом весь прикол.
3: У 57 незнакомых ингушей на круг 85 детей. Не так уж и много, кстати, да?
2: А, кстати, может, кстати, обманули. Может, на самом деле не 85, а 84.
3: Ну, я думаю, что, ну что вы, ну зачем?
2: Ну нет, если... Не исключаю, обманщики. Но, смотрите, взломали, доступ к аккаунту был восстановлен. А это возможно? То есть даже при взломанном аккаунте. То есть я могу, значит, получается, что там я могу официально через госуслуги прописать у себя 57 человек. Потому что если нет, то как это возможно через даже взломанный аккаунт? Потому что взлом — это только как бы проникновение.
3: Ну да, только открыт вход.
2: Да, и все. Значит, если что, я могу у себя прописать 57 ингушей. А то у меня тема есть небольшая.
3: Ну как бы, да, и мне тут еще стало грустновато дома.
2: Аму, да?
3: Хочется праздника настоящего.
2: Но объясните мне другое. А почему они выбрали именно эту женщину? Чем хороша именно она? Ведь, смотрите, она же из Екатеринбурга, да? Я понимаю, если бы она была еще из Москвы, да? То есть,
3: но почему? У них какие-то дела важные, какая-то тема в Екатеринбурге. То есть им нужно в Екатеринбурге прописаться. Может быть, знаете, вот без регистрации не устраивают на работу, скажем, водителями троллейбуса или пожарным.
2: А
3: они хотят вот водителями
2: в Екатеринбурге.
3: Да.
2: Не, а может, у него просто квартира большая, двушка с ковром, например, с красивым.
3: Двушки тоже, может, 114, в два раза больше, чем 57.
2: Ну, и, значит, что в итоге? Значит, полиция отказалась возбуждать уголовное дело. И, значит, в итоге что? Значит, у нее в квартире по-прежнему зарегистрировано 57 человек, и они получают пособие на 85 детей. Правильно?
3: Ну, наверное, да.
2: Да, и отсюда вывод. Взломать госуслуги и прописаться у кого-нибудь незнакомого, это каждый дурак может. А вот выписать из своей квартиры 57 чужих человек, это челлендж для интеллектуалов.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою широкую длинную накидку. Поверх своего стального платья собрался уходить. Но я, господин Кремов, читаем сообщения. Мы их почти не читали, кстати. Че там?
1: По поводу связи высокого интеллекта с умением и любовью к готовке. О чем заявили нам психологи, что, в общем, чем больше человек любит готовить, тем он не такой уж умный, как они заявляют. С чем спорят очень наши слушатели? Это, например, такой жесткий довод, что умные люди могут хорошо готовить. Мой батя хорошо жарит в масле. Батя может быть не умным? Нет.
0: Ну, тут есть нюанс. Смотря что он жарит
1: все
0: в масле.
1: Все в масле жарит.
0: Нет, подождите, вот это в масле. Это
1: да в масле.
0: Насколько
1: все...
0: это умно? Ну, вот я не знаю. У меня был случай, да, один раз я это... в масле.
1: Брызнуло, да?
0: Это не то, что...
1: А вот другой случай, другой. Совершенно очень лаконичное сообщение. Возможно, тоже по поводу что-то в масле. Человек написал два слова. Копченый палец.
0: Умный. Сразу чувствую, ум. Это интеллектуал.
1: Да.
0: А вот пишет кто? Друг Эпштейна пишет, так себя называет человек, пишет. Добрых вечеров, уважаемые. Жарил вчера пельмени в масле...
1: Перемечи он написал.
0: Это вы тоже видите?
1: Это как беляши, да.
0: А, перемечи, извините, да-да-да. Да, все изменилось, да. Беру свои слова назад. Жарил вчера перемечи в масле с мясом лося. Огонь получился. Ты не понял, это типа лось горел, что ли? Что значит огонь?
1: Ну, по вкусу огонь получился. С мясом лося перемечи, это же как бы...
0: Скажите мне, я просто не знаю, а где они берут... Лосей обычно. Это...
1: Смотрите, где мясо лося.
0: Да, что еще у лося может быть, кроме мяса?
1: Мясо, рога, копыта.
0: А бывает и пельмени и перемечи с рогами? Да. Или что?
1: Мясо лося, есть такой секретный лайфхак, берут у лося.
0: А, лося завалил?
1: Да.
0: У лося. А бывает мясо лося не у лося? Нет, у нас же все подделка. Бывает тут мясо лося, а на самом деле с петуха.
1: С лосося, да. Бывает такое, да.
0: Так, ну вот пишет... Вот не знаю, к чему, вот Алексей пишет, Леха Степанова, так себя называет, он пишет. Кстати, победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999, это же более-менее кстати, да?
1: Это вообще есть как кстати, 30 лет это не срок для «Мисс Турция» 99.
0: Нет, лучше поздно, чем никогда. Представляете, если бы он, например, да, об этом там еще там лет через 20 сказал. Все-таки, да, вовремя он пишет. Кстати, победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999 зовут Айше Хатун... Она. Вот я ничего понял. Зовут, это в смысле, это ее имя, или ее так прозвали после какого-то случая на
1: конкурсе? Я не знаю, кто из этих туроков разберет,
0: Просто это не для меня это важно. Был случай, например, и после этого. То есть раньше звали просто Айше Хатун. А бы что-то случилось.
1: Да, и добавили почетный титул, возможно. И хотя это действительно очень кстати. Вот знал такой занимательный, очень важный факт человек. И никак не мог кстати его сказать. Ну, знаешь, как говорится, к слову пришлось. А мы сегодня говорим о кулинарии. И вот, кстати, вот этот замечательный факт. Вот человек спрашивает нас. Шоу Кремова и Хрусталева планируется в Мурманске?
0: Насколько я знаю, идут переговоры.
1: Кстати, моя ошибка, мой фейл. Он не спрашивает, он утверждает. Там нет знака вопроса. Шоу Кремова и Хрусталева планируется
0: уже
1: в Мурманске.
0: Давно.
1: Видимо, наше руководство ведет переговоры.
0: Да, возможно, с 80-х. Но что-то идет не так. Ну, послушайте, вот даже что пармуться открыть Трампу. Он эти переговоры уже там за полгода почти ведет.
1: Кстати, снюхай Трампа с юбилеем.
0: Да, с прошедшей.
1: С нынешним Си Цзиньпина поздравляем.
0: Так вот, они не могут договориться об открытии Армузского пролива. А о том нашем шоу. Это же сколько подводных камней.
1: Да.
0: Кстати, это же нигде, в Мурманске. Это, во-первых, там холодно, да, и для
1: там,
0: шоу.
1: Да. Там ночью темно.
0: Но не белый. Но, вот, например... А вот, смотрите, пишет... А вот неизвестный пишет. Слушайте, вопросы тоже никто не отменял. Вот неизвестный пишет. Проанализируйте, пожалуйста, ситуацию с исчезновением топлива. Ну, это вам, да.
1: Смотрите, вопрос, конечно, очень важный, актуальный, непростой. Смотрите, было вот топливо, да?
0: Так,
1: топливо,
0: только я записываю, так.
1: Вот оно исчезло, да. Топливо. Вот исчезло.
0: Сначала анализ
1: было,
0: где?
1: Сначала было, потом исчезло. Это нехорошо.
0: А, вот это вывод, это важно.
1: Это такое
0: да.
1: Вот будем как-то работать над этим.
0: Вот теперь понятно, что вы аналитик. Вот пишет... чувак без ника. Сорян, труженики, променял вас на сокер, тема какая-то. А тут все серьезно, 22 мужика на один шарик. Он про... А почему он называет это сокером? Он же не плюс 3, это же не, не США.
1: А он, по... а он, нет, это не США, но он поехал в США, на в Мексику на чемпионат.
0: А, как тут едешь в США, называешь футбол сокером? А, кстати, как там дело на чемпионате мира? Действительно, а, что тут, ты... Туда, сюда, интересно, более-менее, да? Проанализируйте ситуацию.
1: Да, да, да.
0: Ну, это так вот, да. Ну, как-то... Как...
1: Да, вроде пока только все начиналось, вроде закручивается. Да, и все говорят, что очень жарко.
0: Ёп. Что?
1: Что это? Все пошли.
0: Это... Нет, и так надо идти, но после этого...
1: Да вообще болеть нужно, блядь.
0: Ну что, я немножко даже этот... Я вижу, вы посинели, да? Ну что, товарищи, дорогие, мы расходимся. Или наоборот, сходимся с теми, кто подходит и приходит и подписывается на мой канал в Телеграме. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати.

Так, ну, если вы готовы потанцевать, то впереди у нас 2 часа рекорд-пати. Я приветствую всех, кто на позитиве, друзья. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем 120-минутное танцевальное действие, наша радио-вечеринка. А значит, в ближайшие 2 часа раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик, ну и, конечно же, зовем друзей, чтобы на наших импровизированных танцполах было больше людей, а значит, было веселее. Впереди танцы, впереди ваше суперское настроение, ну и, конечно же, та самая музыка, за которую вы любите, цените и включаете ровно в 9 часов по московскому времени нашу радио.

0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
1: Пап, а самокат мой влезет?
0: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
5: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, спойлеров, там более сотни, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, помните про интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь это некое продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас звучит Special for You еще 90 минут здесь, на Рекорде.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняю, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос: плохо работает управляющая компания? И странное утверждение: поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного.

0: Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну, то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну, чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвей Воблок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы.

это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И надеюсь, что вы, точнее вас, стало больше на наших импровизированных танцполах. Надеюсь, что вы уже прекрасно понимаете, как превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, всегда и везде лучше с друзьями. А потому позовите их либо к радиоприемнику, либо к телефону, либо к Bluetooth-колонке. В общем, к тому месту, откуда у вас звучит... Странное, конечно, звучание к тому месту. Ну, короче, к той колонке, где у вас звучит Радио Рекорд. Да, давайте прямо сейчас продолжать наполнять импровизированные танцполы в рамках второго часа радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Реклама в Самаре 212 99 90. Record.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, есть сайт radiorecord.ru, там более сотни интернет-станций, выбрать есть из чего, добавить в избранное, разумеется, тоже. Плюс ко всему, есть у нас прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежих, свежайших клубных треках, так что советую не пропустить. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.

0: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дивал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дивал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, плюс ко всему свежего в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. А так, например, можно легко найти и послушать Крему Хрусталева, вейкаперов, их вырезки из шоу. Разумеется, мои шоу, Рекорд Клаб шоу, Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина, Женя Балдин и еще много-много интересных персоналей вы найдете в наших телеграм-каналах, в нашем телеграм-канале Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист. Не только персонально, но еще и шоу, разумеется, тоже. Буквально через несколько минут я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем части расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд-релиза. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайший час расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же, в свою очередь, с музыкальной командой Рекорда все это собрали в единую селекцию часовую и прямо сейчас готовы выдать вам. Стартуем вместе с очень громкой коллаборацией Хугей, который объединился с Биг Шон и легендарным Скотт Сторч для трека Body Drop, который официально вышел 12 июня на его собственном лейбле, лейбле Хугей, имеется в виду Make the Girls Dance. Историю Риза тоже интересное. Знаете ли, еще до официального выхода композиция успела наделать шума после совместного появления Хугель и Биг Шон на Коачелла, ну а сама пластинка стала очередным синглом в преддверии дебютного альбома 21. Прямо сейчас в Рекорд-релизе Хугель, Биг Шон, Скотт Сторч, Body Drop.

Продолжение рекорд-релиза, друзья, композиция Disco Lines, Magic Mason Princess Superstar, Push It. Да, следующая работа Push It, релиз состоялся 12 июня также, но на лейбле Armada Music у Армина Ван Бюрена. Сразу композиция привлекла внимание благодаря участию Мейсона и Princess Superstar, автора культового Perfect Exceder, который спустя почти два десятилетия остается одним из самых узнаваемых хаус-гимнов, уж точно я могу сказать про себя-то, да. Новая работа, еще одно пересечение классического наследия с современным клубным звучанием, ну а Armada продолжает активно продвигать подобные кроссовер-проекты. Прямо сейчас в рекорд-лизе Disco Lions, Magic Mason and Princess Superstar. Push it!

Рекорд Виз продолжается вместе вот с какой композицией. Оливер Хелденс и Сэм Харпер. Satisfy называется. Продолжает Оливер Хелденс стабильно пополнять каталог собственных релизов. И на этот раз представляет Satisfy. Это записанная работа вместе с Сэмом Харпером. За последние годы Хелденс сумел сохранить статус одного из самых влиятельных артистов современной хаус-сцены, одновременно развивая и классического Оливера Хелденса, и более техноориентированного своего проекта High-Low. Уже в первые дни после выхода трек появился в крупных редакторских дэнс-плейлистах, стриминговых сервисов. В принципе, что для релизов Оливера Хелденса давно стало хорошей традицией. Итак, прямо сейчас ловим в рекорд-релизе Оливер Хелденса.

Так, а тут наши парни уже, Шапов, Свенки Тюнс, трек называется Wild and Free. Для российских поклонников электронной сцены это еще и приятная встреча двух хороших знакомых имен. Шапов и Свенки Тюнс уже, кстати, не первый год успешно работают на международном рынке, а их каталоги включают релизы на Axton, Протоколе, Армаде, других крупных импринтах, то есть лейблах. Wild and Free — коллаборация, которая объединяет опыт обоих проектов и еще раз напоминает, насколько уверенно наши российские ребята и продюсеры, собственно говоря, продолжают чувствовать себя на мировой DM-сцене. Спасибо огромное, ребят. Давайте двигайтесь в том же правильном музыкальном

Это рекорд релиз, друзья. Здесь у нас продолжение Робин Шульц и Мартин Хёргер. Аризона. Очень любопытная работа. И союз тоже Робина Шульца и Мартина Хёргера, честно говоря, неожиданный по мне. Так даже один давно стал глобальной поп-звездой с миллиардным прослушиванием. Про миллиардные прослушиваниями, да. Второй уверенно закрепился среди самых востребованных представителей бейс-хаус и тек-хаус сцены. Вообще Аризона, трек имеется в виду, уже попала в свежие редакторские подборки танцевальной музыки. И этот трек стал одной из самых заметных премьер недели, объединив аудиторию двух совершенно, по мне так, разных музыкальных миров. Итак, прямо сейчас Робин Шульц, Мартин Хёргер, Аризона в рекорд-релизе.

0: А это у нас кто? Бенни Бенасси, итальянский продюсер вместе с Dua Lipa, California Dreamin'. Бенни Бенасси, равно как и California Dreamin', в представлении давно не нуждается. Автор Satisfaction продолжает активно выпускать новую музыку и искать интересные коллаборации с артистами нового поколения. В California Dreamin', записанный вместе с Dua Lipa, он в очередной раз демонстрирует, что не собирается жить исключительно за счет своего каталога нулевых и продолжает оставаться активным участником современной электронной сцены. Ну что ж, Бенни Бенасси, Dua Lipa, California Dreamin'.
1: Рекорд.

Ну и под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза Габри Понте, Т-78, Рудиджи и Доброс, Outside World. Завершаем сегодняшний выпуск еще одной работы с серьезным итальянским составом. Габри Понте, который продолжает невероятно продуктивный период своей карьеры, объединился с Т-78, Рудиджи и Доброс для новой версии Outside World. Для Габри Понте последние годы вообще, знаете, складываются впечатляющие. После возвращения на вершины мировых чартов он регулярно появляется в крупнейших европейских фестивальных лайнапах, ну и продолжает, в свою очередь, переосмыслить культовые танцевальные мотивы для нового поколения слушателей. Итак, прямо сейчас в рекорд-лизе под занавес его Габри Понте, Т-78, Рудиджи, Доброс, Outside World. Я же напомню, что записи всех предыдущих рекорд-лизов и рекорд-лав-шоу ищите в двух телеграм-каналах рекорд нижнее подчеркивание плейлист и в моей личной телеге TeamVox. И этот новый эпизод рекорд-лиза тоже совсем скоро там появится. Поэтому обязательно, как только увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Далее по расписанию. Так, понедельник у нас сегодня. А значит, диджей Фил в этой студии совсем скоро появится с трансмиссией в продолжении Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут TeamVox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки

Ну что, друзья, здесь продолжается трансмиссия. С вами Фил. Прямо сейчас с лейбла Euphonic. Это немецкий лейбл. Джон Грант, Hyperstate, так называется композиция. Напомню, кстати, что вы можете не только слушать эфир Радио Рекорд, но также можете и смотреть его. Потому что у нас есть видеотрансляция, она есть во ВКонтакте и она есть на Рутюбе. Впоследствии мы еще и выкладываем запись на YouTube тоже. И что еще стоит отметить, это то, что мы с вами можем общаться. У нас есть приложение Радио Рекорд, при помощи которого вы всегда можете написать сюда мне. Если есть вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием. Может быть, даже в прямом эфире, если такой вопрос будет общий. Что касается

бодрая музыка звучит в эфире первого танцевальной и заканчивается первый час радиошоу трансмиссия. Это Metal и UFO. Трек называется Temple of Era. Это, кстати, гимн фестиваля Аура. Только я ничего не могу вам сказать про этот фестиваль. И, кстати, еще у нас сегодня прозвучит еще один гимн фестиваля, только уже там.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

второй час радио-шоу «Трансмиссия». Добро пожаловать в максимально позитивную, классную, самое главное, новую, свежую музыку Deep Q и Suanda Music. «Start with a Dream» — так называется работа, лейбл Suanda.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Few.
1: Ну что, друзья, вот так вот, как всегда, максимально быстро пролетели эти два часа. Говорю вам всем большое спасибо за компанию. Прямо сейчас последняя композиция. Я напомню, кстати, что всегда послушать запись радиошоу-трансмиссии, как и всех остальных радиошоу, которые выходят на Радио Рекорд, можно при помощи нашего телеграм-канала «Плейлисты Радио Рекорд». В общем, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Естественно, мы есть в Максе, в ВК, в Телеге, в Рутюбе. В общем, везде нас можно найти. Поэтому выбирайте любую удобную для вас платформу и будьте вместе с нами. Не забывайте скачивать приложение Радио Рекорд, где более сотни интернет-радиостанций. Если вдруг будете отъезжать куда-нибудь, то будете всегда так или иначе с нами на связи.

0: протокол «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд» и тем, кто слушает меня в сети. Спасибо вам, что поддерживаете меня активностью в соцсетях. Сегодня я подготовил для вас подборку новых треков, ранее не звучавших в моих миксах на радио. Это будет красивая музыка. Первый трек называется «Memories» — «Воспоминания». Отличная музыка для начала эфира. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

На мой взгляд, стиль Organic House впитал в себя в разной мере в зависимости от опыта и желаний музыкантов, которые пишут подобную музыку. Такие стили, как Ambient, этническое звучание разных континентов и народностей, транса и классического дипхауса образца середины 90-х прошлого века. Одно из самых интересных для меня музыкальных течений в последнее время. Основную красоту этого стиля вижу в отсутствии прямой экспрессии. Общая мягкость данного стиля дает слушателю большие возможности для фантазии и личного восприятия того, что мы слышим. Это звучание не подстегивает кнутом. Ты только творишь в полете подсознания. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

британский музыкант Бен Мандей только что радовал нас красотой трека «Балтик». Сейчас в эфире плавно появляется романтичное настроение «Love Begins», дуэта «Saint Ego» и «Alessandra и Love». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса звучание больших пространств в мягкой пульсации трека City 17 плавно переходит в Intermediate от Николаса Сория, явно соответствуя своему расположению в миксе и продолжая космические настроения в целом. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

данный момент. С нами в эфире иранский музыкант Хафт и его трек «Paper Tiger» в ремиксе «Serious Dancers». Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Джесси Нимни и Лукас Сарате украшают этот момент своим треком «The Secret We Found» и делятся этим знанием с нами. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. Также хочу отметить, что 3-4 июля буду в Челябинске. А пока до встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.